0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: боюсь. Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: Проехал в автобусе, не заплатив. Я зайка.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: А сейчас будет немного приятно. А нет, много. Русские перцы в эфире и, конечно же, приемники уже ваши включены. Это означает, что у нас утро началось, вторник. Всех приветствуем и, конечно же, поздравляем. Второй рабочий день недели. Ждали? Рассказывайте, а?
1: Да, наверное, знаешь, они просто проснулись и думают, ну что ж, понедельник
0: что
1: вроде как пережили.
0: Сумасшедшие люди такие, да? С утра и бодрые, веселые.
1: 7 часов 4 минуты, что там надо? Знаешь, что тут на состоянии? Тут почухать, там почухать, здесь еще немножко.
0: Мне вообще почухаться.
1: Да. Я считаю, что вот просыпаться — это неправильное слово. Расчухаться — вот какое правильное слово. Сегодня вообще, мне кажется, какая-то такая милая история. Вот представьте, вот с одной стороны, ответственная доставка — это хорошо?
0: Да.
1: А когда слишком ответственная?
0: Это очень хорошо.
1: Нет.
0: Это разбудили пораньше.
1: Это что вы так рано? Зачем? Вообще-то вас никто не ждал. Говорит, вот мы можем и такой сервис оказывать. Думаешь, да ладно, ребят, спасибо, конечно.
0: А мы знаем, Ира, просто вы остров будете, мы решили вас разбудить.
1: Ага, да.
0: Вы вот заказывают вам друзей, ага. А тут вас заказали.
1: Вас заказали, да.
0: Точнее, вы сначала, а мы уже привезли.
1: Это все вам. Думаешь, ничего себе, я даже не знала, что оказывается. Ну
0: так рано могу, да?
1: Ты посмотри, какие люди вообще ответственные, великолепные. Мне кажется, что просто вчера кто-то проспал или забыл, и сегодня с утреца, ну, чтобы так под шумок, да, там, человек пока спит, еще такой, а что, кто вы, зачем вы, почему сейчас, а зачем вы тут? Вообще, конечно, я все мечтаю.
0: А представляешь, они просто ждали, пока ты проснешься.
1: Ну да, конечно. Я все, знаешь, что мечтаю?
0: Возле дома твоего! И пошла песня Сереги.
1: Что вы, знаешь, вот как-то вот была вот эта синхронизация. Но есть же вот в мире, давным-давно придумали расписание, да, где ты выбираешь слот, и именно в этот слот...
0: Это ты про идеальную доставку, что ли? Ну как это?
1: Но мне кажется, это как-то работает
0: нормально. Про пунктуальность? Ага. Но нет.
1: Да. Ты знаешь, по-моему, только одна компания на острове так работает, и вот они как раз-таки, выбираешь определенный слот, они, ну вот тютелька в тютельку именно в это время появляются, и все. Но они одни единственные, все остальные вот часто просто, да, ты занимаешь, ты у тебя там митинги, у тебя там какие-то суперсложные решения, тебе звонят, говорят, здрасте, а я тут, а вы где? А я не там.
0: Так подождите, мы же договаривались. А мы, знаете, мы компания сюрприз.
1: Да.
0: Никогда не поймешь, когда мы появимся. Да и что и привезем, тоже непонятно.
1: В общем, да, это, конечно, такие наблюдения. Но и в целом, знаете, люди, которые проснулись, их сразу заметно на дороге. Они так живчики. Они как ту-ту-ту-ту. Люди, которые не проснулись, они такие, подожди, куда ты? А зачем тебе туда ехать? И в этом есть тоже, знаешь, какая-то прелесть каждый раз, когда ты утром просыпаешься. Вот люди, которые спят сейчас, вы им передайте, пожалуйста, что они многое теряют. Когда кто рано встает, тот столько всего наблюдает. Ой-ой-ой, мамочки мои. Так что мы, как мотиваторы классного, сильного утра, уж точно будем призывать делать приемник погромче. 99FM, очень легко запомнить. Все города, весь остров, абсолютно весь, такой прекрасный, в нашем морюшке есть. Ну и, конечно же, можно нас слушать с удовольствием на всех девайсах, потому что мы-то звучим онлайн, RussianRadio.co.
0: По всей нашей любимой планете.
1: Да, кстати, на сайте можно посмотреть еще прекрасные фотографии. Мы вот именно так и выглядим. Да.
0: Ну, это чтобы вот прям ассоциация правильная была.
1: Не, ну, знаешь, это зеркало, да, там вот и котенок подошел к зеркалу, и вот как он себя видит. Вот мы вот каждый день вот именно в образах, макияже, там, прическа, да, вот это вот. Все, каждое утро.
0: Да, как-то бывает, заходите обязательно в наши социальные сети Russian Radio CY, подписывайтесь для того, чтобы быть всегда в курсе самых ярких анонсов и главных событий, которые происходят у нас на частоте 99FM.
1: Ну, а теперь остров. Надеемся, мы вам уже что-то там интересное рассказали, вбросили, наверное, что-то даже откликнулось. А все, мы
0: утро
1: идем.
0: Утро началось.
1: Да, мы вот там. Утро начинается.
0: С перцев.
1: Ну, та же.
0: И настроение повышается.

0: Гороскоп на русском.
1: Так, это что-то, знаешь, на звездном. Это какие-то знаки уже полетели. А, это полетели в меня знаки. Ясно. Так, да, друзья, у нас эфир самый настоящий в режиме лайв, поэтому все звуки... Вздохи,
2: звуки
1: ахи.
2: Утра.
1: Да, вы, конечно же, услышите. Все, пардонте.
2: Так, у нас мы тоже сидим, вот чашечка кофе в руке. Просыпаемся вместе с вами, да. Так что добро пожаловать в нашу приятную компанию, если кто-то только включился и только вот слышит наши бодрые голоса.
1: А у нас, знаете, что у нас гороскоп? Вот что у нас сейчас, прямо по курсу. Мы вам расскажем, как надо жить, во что надо верить. Ну как мы, это звезды прогнозируют, а уже вам решать, следовать данному пути или не, спасибо, я как-нибудь сам разберусь. Так, ну давайте услышим эти самые злачные истории. Знаки огня, овны, львы и стрельцы смогут быстро исправить небольшую ошибку, на которую почти махнули рукой.
2: Uh-huh.
1: Так, а кто махнул?
2: Непонятно.
1: А кто сделал? Ну, видишь, вот прям уже все, надо разбираться. Тут целый кейс открывать. Не откладывайте решение несколько несложных действий вернуть ситуацию в нужное русло. А, я поняла. Носки в корзину.
2: Ну, скорее всего.
1: А? Ну, тут же вот.
2: Ну, вообще разобраться
1: ошибка.
2: Нужно. Инструкция просто нужна.
1: И красные тоже туда же, в эту корзину, да? И тогда нормально. И жена спокойная, не ругается, не бесится с утра пораньше.
2: Ну, приятно, что несложные действия. Mm-hmm. Вот с утра вот именно таких и хочется. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вас ждет интересный разговор с человеком, чье мнение заметно отличается от общепринятого. Не спешите спорить. Одна из услышанных мыслей еще пригодится вам в ближайшее время.
1: Ну, только одна, судя по всему. Все остальные можете спорить. Ну, а что, звезды сказали, только одна.
2: Важный разговор намечается, в общем-то.
1: Как ты, что ты с тобой сделаешь? Ну, протестная натура, ну, по жизни такая.
2: Вы слушайте, а потом спросите, так, а вещь-то какая была важная?
1: Не, я не согласна. Секундочку.
2: Вот он спор и начинается с утра пораньше.
1: Уточните, пожалуйста, а почему? Так, земные знаки, тельцы, девы и козероги. Внимательнее отнеситесь к просьбам окружающих. Спасите, помогите. Кажется, услуга, которую вы оказываете по привычке, постепенно превращается в обязанность.
2: Недооценили.
1: Никто с вами не обсуждал. А вы, между прочим, здесь не дорабатываете и не дозарабатываете. Поэтому, ребята, земные знаки, приземляемся немножко, выставляем прайс-лист.
2: Да-да-да, счет.
1: Все, training season over, как поет прекрасная Дуа Липа. Ой, какой хит. Ну, не об этом сейчас, у нас тут знаки воды.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались, конечно же, до вас. Сегодня захочется привести вам в порядок пространство вокруг себя. Не бойтесь избавляться от лишних вещей. Это расчистит путь для новых свершений.
1: Ну, прикинь, люди разведутся после такого гороскопа.
2: Знаешь, балкон разобрали.
1: Лишняя вещь вот этот вот. Ходит тут.
2: Что там в гардеробе, возможно, что-то лишнее.
1: Куда отсюда?
2: Ну, в общем, уборка у вас намечается, а там уже разберетесь.
1: Ты по-доброму, конечно, по-доброму. А тут можно, ой, как дерзить, так и дай волю. Так, ребят, на самом деле классный день. Несложные какие-то телодвижения, и будет вам счастье. Ну, не уборка. Зато красиво, чистенько, и пространство дышит.
2: Хороший вторник.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: Лучшее, что я умею делать, это не делать ничего. Но мне постоянно мешают проявлять мои хорошие качества.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: календарь. Самый острый перец истории.
1: Так, ну что, друзья, у нас, между прочим, вторник. Если вы где-то там спите еще, то грех. Я считаю, что нельзя.
2: Пора проснуться.
1: Харам. Вообще-то, а ну-ка быстро проснулись. Мы уже тут веселимся. Мы тут уже, раскачиваемся. Выводим друг друга на эмоции. У меня получается же, правильно? А, у меня получается. Я могу. Но это прекрасно, с другой стороны. Знаете, в этом есть жизнь какая-то. А мы сейчас вам расскажем, какую замечательную жизнь. Просто топ будем проживать сегодня. У нас праздники.
2: Да, при помощи именно списка, из которого можно выбрать, что такое сегодня-то отметить.
1: Mm-hmm. Так, Международный день костюма. Хотим?
2: Uh-huh.
1: Хотим. Ну, мне очень нравится.
2: Всегда стильно, всегда красиво.
1: Костюм это прям...
2: Если мы говорим о строгих костюмах, хотя он же может быть...
1: Да, можно и не строгий.
2: Можно и не строгий,
1: можно,
2: да.
1: Можно нормальный такой костюмчик. Опа.
2: Когда немного похулиганил, да?
1: Когда Вася... Состояние души. Ну или Валера, а? Да. Есть у тебя такой?
2: Бывает, бывает.
1: Костюм Валера.
2: Костюм Валера, да.
1: Есть?
2: Это когда несоответствие низа и верха. Вообще просто что-то намешалось. Да и обувь тоже там как-то вот играет.
1: Нету, да?
2: Играет свою роль какую-то. Так, Международный день сегодня неудачников. Ну вот, ну, бывает у ребят неудача, но ничего. Она же сначала черная полоса, потом белая, а потом опять белая. И пусть всегда будет только белая.
1: Так, день инфобизнесмена. Вот так вот, друзья. Я думаю, я подозреваю, что здесь спрятали блогеров. Но только тех, у кого получилось.
2: Ну,
1: да?
2: Скорее всего, да.
1: Ну, потому что все остальные просто блогеры, а вот те, у которых денежка капает цифровая, они инфобизнесмены. Молодцы. Популярные. 8 миллионов миллиардов тысяч штук подписчиков, а? Классно? Вот вам огромный привет.
2: Ну, как бы вы скептически к этому не относились, потому что сегодня Международный день скептиков.
1: Не
2: верю!
1: Так, что у нас еще есть интересного? Ну, Международный день без бюстгальтера. Так что, Сергей, поздравляю.
2: Да, я праздную, я отмечаю, я соответствую этому празднику. Международный день простого языка. Это, ну, когда все просто и понятно.
1: Да, ну и, собственно говоря, с праздниками, я думаю, что можно завершаться.
2: Да, там просто еще очень много вот международных дней вкусняшек разных. Поэтому пусть вот отметим день вкуснятины.
1: Да, заодно. Ну, а теперь я думаю, что можем идти смело по событиям дня сегодняшнего. В 1790 В 1992 году заложен первый камень в основании резиденции президента США. Та-дан! Да, тот самый Белый дом.
2: 1883 год. Основано Всероссийское театральное общество.
1: Так, в 1984 годом спустя утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.
2: 1930 год. Основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.
1: Так, я не знаю, что за вертолет К-18, но он сегодня совершил свой первый полет, и можем это отметить в 1956 году. Вообще, у меня сын больше разбирается, он мне прям может назвать модель по звуку.
2: Ничего кто себе!
1: Ну,
2: я просто тоже... вот этот...
1: Не, ну со мной легко, я не разбираюсь.
2: Мама, он самолет же вертолет, да?
1: Не, он там прям модели начинает какой-то вот... Есть какой-то наша... Не помню.
2: Ну, вот это познание, конечно, прям по звуку угадать.
1: Да, и он говорит, вот, мама, смотри, это вот тот, вот это для этого, это вот там, это сям. И я такая, да, о, вау! Может, конечно, плетет, а я ведусь. Но всегда убедительно.
2: Вертолет,
1: да? Да, вертолет красивый, да.
2: Ну и 2024 год завершает наш список событий. В США впервые в истории космонавтики осуществлена успешная посадка первой ступени сверхтяжелой ракеты Starship.
1: Вот такая космическая прекрасная эра. Так, нам прилетела смс-чка сезона на Кипре. Утром два крана горячее лето, если два крана холодных, зима. Всех с добрым утром. Кому там не повезло так сильно?
2: У кого зима уже началась?
1: Что там случилось, ребят? Ну правильно, давайте там немножко побузить.
2: Это все ради бодрости.
1: Да,
2: проснуться,
1: да.
2: Так вот освежиться и точно начать это утро правильно.
1: Если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот, пожалуйста, песня найдется.
2: И с перцами в утро ты включайся.
1: Вот, а теперь погромче. Тара-та-та-ра-та-та-та. Поехали.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Друзья, какая красота прилетела нам на номер 49-105-7. Сейчас будем хвастаться. Доброго всем утра!
2: И вам доброго!
1: Да, очень люблю слушать ваше радио. Спасибо за то, что делаете каждое утро лучше.
2: Ах, ой, спасибо вам, красота-то какая!
1: Да! А мы умеем.
2: Вот, а остальным также желаем, конечно, только сегодня проснуться, взбодриться. Кстати, напоминаем, номер 49-105-7 у нас работает, чтобы принимать вот такие приветы и не только поздравления для главных именинников нашего острова.
1: Да, пожалуйста, пишите, нам всегда очень радостно. Мы тогда, вот слышите, как заряжаемся? Вот сразу же, хоба, на настроение топ-100. Угу. Надеемся, что это заразно и передается. Распыляем на 99 FM.
0: Что слушает страна?

0: на русском. Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарный Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
5: Да.
4: Ого! Стоит, наверное, миллион.
5: Нет, стоит как хороший букет цветов.
4: Мне срочно нужен такой же.
6: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
7: Только истинный киприот может отличить сувлу от сувлаки.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ой, нам еще привет добросили. Спасибо большое. Всем тоже привет. Ловите, держите. А пока наш супер привет намечается каждому, кто хочет и любит выигрывать замечательные подарки на русском радио Кипр. Ох, ребята, держитесь.
3: На правах рекламы.
4: Всех зовем и приглашаем в кино, потому что начался уже долгожданный сезон русского кино в Лимассоле. Семейной сказки «Царевна Несмеяна».
2: Кино у нас замечательное, понятно.
4: Экран
2: видишь?
4: Рио.
2: Так, приглашаем. Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство, а ему пора. Особенно после того, как Ерема не слышит, что ему говорят. Вот, единственный путь домой – рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает царевну, тем яснее понимает, за ее печалью скрывается мечта о самой настоящей любви, в самое сердечко.
4: Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг – открыть свое сердце. В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев, категория 6+.
2: Итак, друзья, показы ежедневно начались в 19:40. Приглашаем. Ну и, собственно, по субботам и воскресеньям в 17:30. Не пропустите.
4: Билеты в соцсетях «Русфильм.CY» или в кассах «Рио» с 6 часов вечера до 10 часов вечера.
2: Ну все, друзья, мы можем смело начинать этот прекрасный розыгрыш. Знаете, все очень легко, красиво и вот так вот, знаете, для поднастроения. Когда ты сидел, думал, чем заняться. А вот просто возьму и схожу в кино, да? Правильно?
4: Посмеюсь.
2: Да.
4: Либо царевну какую-то Несмеяну рассмешу.
2: Да. А это важно. Это правда очень-очень важно. И как минимум весело. Вот вы уже точно знаете, что надо делать. Причем мы даже игру не объявляли, а? Красавцы! Ну, прям, я не знаю, можем принимать звонок,
4: давай.
2: Да?
4: Давай,
2: мы прям сейчас и расскажем.
4: Номер 49-105-7, как всегда, у нас работает, принимает ваши звонки, но, судя по активности, это даже и рассказывать не нужно.
2: Да, молодцы! Алло, доброе утро!
5: Доброе!
2: Как зовут вас?
5: Ой, снова Ольга.
2: Ольга прекрасная. Говорит, ну Ольга.
5: Прекрасная.
2: Но это сегодня Ольга, да? А завтра вы кто будете?
5: А я буду Ольга.
2: Ольга по-прежнему. Ну, мало ли, просто, знаете, бывает по-разному. Знаете, образ Анжелы никто никогда не отменяет. И она иногда очень вовремя. Так, это все шуточки. Мы идем дальше. Вторая линия. Ой, как фонит. Алло.
4: Доброе утро.
2: Так, я думаю, что надо принимать другой звонок.
4: Что-то у нас, да, к сожалению, у вас со связью.
2: Да, какая-то вторая линия, но очень. Давайте попробуем другой звоночек принять, потому что это важно. Нам же с Ольгой надо будет играть. Так, алло, доброе утро.
4: А вот нету у нас, к сожалению, звоночка.
2: Нету звоночка? А, я поняла. Оль, ну тогда мы будем
4: начинать.
2: Давайте
4: с вами начинать.

0: Итак, а играем мы с вами, Ольга. Клад. Нашу любимую забаву клад. Мы взяли вот...
1: Что происходит? Ты посмотри, это огромное количество звонков.
2: Да, мне кажется, перегрузили просто нашу линию. У нас и Ольга пропала. Все хотят в кино.
1: Давайте следующую.
2: Давайте пытаться, да, еще раз дозвониться.
1: Доброе утро. Алло.
2: Не-а.
1: Все, положили линию. Ну, мы сейчас тогда вернемся. Вот это вы устроили движ, ребята. Молодцы. Сейчас скоро будет все. Посмотрим, что там произошло. Перегруз по линиям. Вернемся через пару мгновений.

0: Так, Галя, у нас замена. Ой, друзья, огромное количество звонков. В общем, наша линия решила немножко отдохнуть. И мы подумали, окей, вот это, во-первых, круто, что все собираются в кино, дозваниваются. Спасибо вам большое. Но видите, тут уже как бы...
1: Не в наших силах, да, что-то произошло. Спасибо вам за вашу активность.
0: Да, вы большие молодцы. Поэтому, ребят, мы прямо сейчас с вами начнем. Опять-таки розыгрыш, опять-таки билет. Ваш подарок никуда не делся. Но чуть-чуть иначе мы его разыграем. При помощи замечательных и очень интересных и гениальных, я бы даже сказала, хитов. Итак, все очень просто. Вы прямо сейчас послушаете «Перевертыш». Нужно будет догадаться, что за песня, как она называется и кто ее поет. Вот кто первый смс-очку отправит на номер 49-105-7, тот и идет в кино.
1: Слушаем «Перевертыш» прямо сейчас.

0: Ну что, друзья, у нас самое время подводить итоги. Итак, давайте познакомимся с нашим победителем прекрасным. Михаил, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, это было очень смешно. Просто все ответили правильно, а вы ответили как-то прямо хорошо.
2: Весело.
0: А ну-ка расскажите, что вы нам написали.
1: Феникс Бирвульф.
0: Да, ну там только бир написано, прям бир, понимаете?
2: Повеселили нас.
0: Ну, это же весело. Потому что, знаете, когда состояние царевна не смеяна, а потом она смеяна, это очень ценно. У вас все шансы стать женихом, вот, и полцарства заполучить. Но это по сказке. В общем, сами увидите, сами посмотрите, потому что, Михаил, именно вы отправляетесь в кино на широких экранах Рио, посмотрите семейную сказку «Царевна не смеяна».
2: Поздравляем!
1: Ой, спасибо, очень приятно.
0: Класс! Ну, а теперь приветы маме, папе, всем родным.
1: Надеюсь, угадаю. Вот у меня вчера у товарища было день рождения. Хочу передать привет Филу.
0: Фил, привет, йоу! Ага, еще?
2: С наступившим!
1: Ну, давай. И всем родным, маме, брату, если вдруг они слушают утром.
0: Так, в смысле, если вдруг слушают? Михаил, все. Вот все было хорошо. Конечно, слушают. А самое главное, им еще и передадут. Поздравляем вас искренне. Браво!
2: Ура!
0: Ну, а, конечно же, друзья, оригинальную версию песни «Феникс Бирвульф» мы послушаем прямо сейчас. И не отключайтесь, пожалуйста, мы к вам вернемся через пару мгновений.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Жили у отца три сына, а свои квартиры сдавали.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Что слушает страна?
8: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
7: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
9: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
10: На Кипре 8 часов.
11: Спонсор часа – Пунин Групп.
12: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
7: Новости на русском.
13: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Глава Кипрского центробанка призвал сдерживать госрасходы из-за инфляции. Депутаты Кипра создали отделение межпарламентской группы «Друзья Израиля». Можно ли сидеть на газонах Молоса, за и против? Теперь подробнее. Управляющий Центробанком Кипра Христодулос Пацалидис заявил депутатам парламента, что сентябрьская инфляция на острове достигла 5,2% при 3,8% в еврозоне. Причины – дорогая энергия и рост цен на услуги. Пацалидис призвал направлять деньги в инвестиции и реформы, а не в негибкие расходы. Подробности на сайте Лента Кипра. Депутаты трех партий – ДИКО, ДИСИ и ЭЛАМ – учредили кипрское отделение группы «Трансатлантик Friends of Israel». Вместе три партии располагают 33 мандатами из 56. Возглавил группу лидер ДИКО Николас Пападопулос. Цель – развивать сотрудничество с Израилем, в первую очередь в энергетике и обороне. АКЕЛ и другие фракции в отделение не вошли. Фотографии иностранных работников, отдыхающих на газонах Лимассольского парка «Молос», вызвали в кипрских соцсетях волну дискуссий. Одни комментаторы увидели в критике расизм, другие требуют, чтобы правила действовали для всех одинаково. Таблички с запретом ходить по газонам на набережной стоят давно, но, по словам автора публикации, муниципалитет не следит за его соблюдением. Объяснений власти Лимассола пока не давали. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Во второй половине дня облачность усилится. В горах внутренних и северных районах Кипра возможны кратковременные дожди. Ветер до 8 метров в секунду. В центре и на побережье страны воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметках около 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, и снова здравствуйте. Доброе утро, прием. Выключай. Ничего у нас, к сожалению.
2: А мы тебя слышим, все хорошо?
1: Точно? Да, у меня такое ощущение, что что-то пошло не так. У меня точно хорошо слышите?
2: Да, мы слышим тебя замечательно.
1: Так, мы прямо сейчас в эфире.
2: Надеемся, вы нас слышите
1: тоже все. У меня полностью выключен звук от слова совсем. И поэтому я немножко смотрю в глаза, да, и напротив. Ничего не слышно. Ох ты, божечки мои, вот, наконец-то. Сейчас мы точно начинаем. Ребята, утро-терапия, вот оно. Ничего себе, вот это сюрприз. У нас сегодня техника какая-то заколдованная. Ну ладно, ладно, такое тоже бывает.
2: Волшебства добавили в утро. Но мы сейчас разберемся.
1: Сейчас будем разбираться. Друзья, сегодня, по традиции, поскольку вторник, у нас замечательная гостья. Вы ее хорошо знаете, очень сильно любите. Она известна на всю страну. Вероника Верушкина, психолог и коуч для предпринимателей. Вероника, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, доброе утро. И мы тебя слышим, и это замечательно.
1: Мы сегодня, конечно, можно сразу поменять тему, а как вести себя в нестандартных ситуациях. Но у нас уже есть заявленная, очень жаркая, и я бы даже сказала, дерзкая. Значит, знаете, такую цель? Из дефицита и цели из ресурса. Почему мотивация доказать родителям или бывшему, опа, работает лучше? Сейчас будем опять, да, на маму все, да, валить?
3: Не-не, валить ни на кого не будем, но будем разбираться, что вообще у нас происходит с мотивацией. Такой интересный вопрос, и мы не всегда задаем себе вопросом, а зачем мне вообще эта цель? Вот у нас есть какая-то потребность, мы к ней идем.
1: Да.
3: Тем или иным способом. Но вопрос «зачем?» он возникает у нас не каждый раз. А вопрос «а как ко мне эта цель попала?» «Что движет мной?» «Почему я хочу достигнуть эту цель?» Это вообще вопрос, который последний к нам приходит в голову. И только вот в каком-то глубоком разговоре, иногда бывает с близким человеком, иногда это бывает с психологом или с коучем, мы вдруг начинаем осознавать, а как наша мотивация здесь работает. А это очень разная мотивация. Мотивация «к» и мотивация «от».
1: Так.
3: То есть когда мы двигаемся к чему-то, чего мы хотим, потому что мы видим какую-то картинку, потому что нам это интересно и приятно, или когда мы двигаемся от чего-то, или для того, чтобы что-то доказать, объяснить, да, вот у нас есть такая вот мотивация, подкрепляемая, может быть, гневом, может быть, завистью, может быть, злостью, чем-то еще таким. И я хочу сегодня показать разницу, почему действительно одна эффективнее другой, но какие последствия есть, когда мы двигаемся одним образом и другим образом.
1: Класс! Друзья, ну, как всегда, в общем-то, очень будет интересно. Мы всегда советуем вам задавать вопросы. И, пожалуй, начнем, наверное, с... А тут есть вообще простые пути? Мне кажется, что одна мотивация к и вторая мотивация от, они обе, ну, такие сложные, да, это все-таки огромное количество ресурсов нужно для того, чтобы уйти к этим целям. Но во втором случае мотивация от... Там еще и дерзость есть, а?
3: Абсолютно.
1: Перченая.
3: Да. Мотивация и дефицит – это движение от боли.
1: Mm-hmm.
3: И это очень естественное движение, когда мы хотим уйти от боли и сделать себе комфортнее.
1: Mm-hmm.
3: Никому не нравится оставаться в суперхолодной комнате.
2: Ну да.
3: Люди будут делать что-то, чтобы находиться в комнате, в которой им комфортно.
1: Да.
3: Да, никому не нравится, там, когда на них кричат. Они будут делать что-то, вести диалоги или уходить из компании, где с
2: чтобы
3: ними...
2: избежать.
3: Да,
2: этого,
3: чтобы этого избежать. Но если мы предполагаем, что мы сейчас сидим на кресле, а мы хотели бы сидеть на гораздо более удобном кресле, нам еще нужно придумать, что это за кресло, каким образом оно должно быть для нас более удобно, и потом это кресло где-то добыть и создать, разница движения к одному и ко второму будет большая очень. То есть цель из ресурса – это движение к смыслу.
1: Угу.
3: Мы создаем какой-то смысл, и мы каждый раз до конца не знаем, Как это будет?
1: Зачем?
3: Нет, мы примерно знаем, зачем, потому что мне хочется, чтобы мне было комфортнее. Мне хочется, чтобы жизнь моя как-то выглядела лучше. Я так себе представляю собственную жизнь, да. Например. Да? Не все это знают, но те, кто глубоко разбираются в своих мотивациях, обычно понимают этот момент. Но смысл, он эфемерен. Вот мне больно прямо сейчас,
1: да.
3: А смысл и вот эта потребность,
1: да, да, да.
3: Это гораздо менее четкая составляющая.
1: Ну да, там же всегда есть вот этот вот второй путь, так и, может, и так сойдет, да? Ну, немножко.
3: Может быть, и так сойдет. Или, а если я достигну, а там мне все равно будет плохо.
1: О, да.
3: Или оно будет недостаточно хорошим. А как сделать так, чтобы оно было достаточно хорошо? Привет, перфекционизм. Да, и мы как бы пытаемся все время к чему-то стремиться. Или такую классную картинку себе в голове нарисовать, например, там, партнера, да, очень часто, да. Я слышу, вот, я себе придумаю, все распишу себе характеристики, uh-huh. И потом это нереалистичный человек, которого невозможно найти, потому что такого человека не существует.
1: Uh-huh.
3: Вот, сегодня будем об этом.
1: Ух ты, будет интересно.
2: Жарко.
1: Включайтесь.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milt's Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Русское кино на Кипре представляет.
2: Смешок!
1: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
2: Мы в сказку попали, Ерёк!
3: И как же нам вернуться?
1: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
4: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
3: Приглянулся.
5: На кастинг могу записаться?
6: Куда?
1: Категория 6+. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
7: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
8: Иногда думаешь, вот оно счастье. А нет, опять опыт.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Утро-терапия на русском радио Кипр.
9: Ну что, друзья, мы активненько сейчас будем отправлять в те самые цели и уже успели рассказать, где и как работают механизмы. Ну, так, начинаем потихонечку. Цель из ресурса и вот, собственно, от того, что тебе больно, да, от такого какого-то неприятного состояния, ну, знаете, как вот пинок тот самый волшебный,
10: да,
9: который вынуждает людей действовать. И тут уже, это, конечно, наши интерпретации, доказать родителям, доказать бывшему, возможно, доказать самому себе, да, или обществу, команде, да, там, которая, например, там, недооценила. Ах, вы так? Ну, все, да, я пошла и, там, не знаю, такую карьеру построила. Ну, не нравилось, ну, и до свидания, да. Ну, то есть вот такие вот посттравматические состояния, правильно? Мне кажется, это они?
10: Ну, не совсем. Это не то, чтобы... Иногда посттравматические абсолютно, да, но иногда это некая незавершенная потребность, которая была у человека.
9: Ага.
10: Да, вот была у человека какая-то потребность, которая не сложилась. Не сложилась в отношениях, не сложилась с родителями. Вот что-то осталось в дефиците, да, дефицитарная цель. И мы хотим этот дефицит закрыть. Да? Угу. Любой гештальт, любое незавершенное действие, оно хочет быть завершенным.
9: Угу.
10: Да? Нам важно вот эту дыру, которая внутри нас, чем-то прикрыть. И поэтому у нас образуется некая цель.
9: Так.
10: Не хватало нам внимания в детстве. Скорее всего, мы будем хотеть этого внимания в эру Инстаграма и других социальных сетей. Мы будем пытаться дополучить это внимание либо таким образом, либо каким-то другим образом через друзей, партнеров или что-то еще. И парадокс в том, что цель, которая сформирована на дефиците, человек может иметь какую-то абсолютно парадоксальную дисциплину в достижении этой цели.
9: Это про то, что художник должен быть голодным?
10: Да. То есть это выносливость, это скорость, с которой он будет двигаться, потому что голодно.
9: Угу.
10: И чтобы понять силу мотивации и доказать, нужно понять нейробиологию боли и угрозы.
9: Угу.
10: Угроза активирует мозг сильнее, чем награда. Так всегда было. Было очень прикольное исследование, которое рассказывало о том, что людям одним подарили чашки,
9: да,
10: а другим чашки просто они стояли на столе. Их просили оценить стоимость чашки. Вот тем, кому подарили чашки, оценивали в полтора раза выше стоимость этой чашки, потому что эта чашка была уже их личная.
9: Угу.
10: То есть вот это вот ощущение, что у меня что-то отберут, то же самое было с вином и со всем остальным. Да, мы переоцениваем то, что уже наше, и когда у нас есть идея, что мы можем этого лишиться, мы легче мотивируем себя, когда мы думаем, что этого может у нас не быть.
9: Так, ну получается, что нам сегодня надо сказать спасибо бывшим, да? За нашу карьеру.
10: Не все.
5: За все эти достижения, которые были в виде доказательств.
10: Не все так просто.
9: Ой, мамочки мои. Ну просто, да, давай разбираться.
10: Да. Сейчас чуть-чуть хочу еще объяснить, как работает механизм.
9: Да.
10: Четкость и ясность врага перед размытостью мечты. Mm-hmm. Мечта обычно это что-то эфемерное, к чему мы стремимся, но мы до конца не можем знать, и мы не можем так сильно давить на пространство, чтобы быть уверены, что вот это будет такое с такими перламутровыми пуговицами.
9: Да.
10: А враг у нас очень четкий обычно.
9: Это все он, конечно.
10: Мы 100% знаем,
9: понятно.
5: Да, и как он выглядит, в общем, да.
10: Да, да, да. И поэтому отталкиваться от врага, от того, кто нам что-то не додал, mm-hmm. очень легко, когда мы куда-то стремимся.
9: Mm-hmm.
10: И человек с дефицитарной мотивацией может 3 года пахать без отпуска, игнорируя тело, отношения, и объективно прийти к результату быстрее. Вопрос цены, которую он за это заплатит.
9: Так, а что с ценой? Дорого?
10: И цена обычно будет равна тому, что когда мы цели достигнем,
9: да.
10: вот эта яма, которая была, она не будет заполнена.
9: Mm.
10: Потому что если яма образовалась за счет того, что нам любимый человек что-то не додал,
9: да.
10: Да, это может быть, опять же, родитель или кто-то другой, и нам кажется, что мы достойны большего, а закрываем мы это какой-то, иногда это бывает, материальной целью,
9: да.
10: мы, достигая цель, не получаем удовольствия.
5: Не ценим, да,
10: мы
5: то,
10: не получаем такого удовольствия, как мы могли бы получить, если бы мы стремились к этому через
9: состояние. Да, ресурса.
10: Да.
9: Вот оно что. И получается, что человек вроде как сжег свои ресурсы, очень много всего успел за этот короткий промежуток времени, ну, потому что он не ел, не спал, он шел там на вот этих вот эмоциональных качелях, да.
10: На волевых.
9: Все, я сейчас, да, на волевых даже больше, сейчас всем все докажу, доказал, и в итоге вернулся в точку, где он находился.
10: Где он был до этого? И в этот момент сразу же нужно выбирать другую цель этому человеку, потому что, хорошо, это не дало мне результата, я сейчас выберу цель больше, сильнее, дальше, длиннее, а потом это заканчивается выгоранием очень часто.
9: Вот так, друзья, аккуратнее, пожалуйста. Мы будем еще больше погружаться в эту тему. Кстати, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь. Номер 49-105-7.
6: Новая песня на русском.

0: Так, ну это мы, друзья. Спасибо за ваши сообщения. Вероника, пришли с вопросом. Да. Доброе утро. А что делать? Остановиться и копать, пока не станет хорошо? Где лучше копать? Ну или с кем? Ну вот такой вот вопрос.
1: Да, смотрите, обычно то, что мы пытаемся достигнуть какую-то цель из дефицита, связано с тем, что мы пытаемся избежать той боли, с которой была связана ситуация.
0: Угу.
1: То есть, например, что-то случилось в отношениях,
0: да.
1: Угу. Да, с любимым человеком. Нас обидели, нам было больно. И мы хотим срочно как-то эту боль перекрыть.
0: Угу.
1: Есть женщины, которые уходят из отношений в другие отношения, мне срочно надо клин клином. Мужчины тоже, да, естественно. И есть обратная история, да. Теперь в работу. Мне срочно нужно какую-то, значит, в работе достичь какую-то ачивку. И обычно мы делаем это для того, чтобы избежать вот этого болезненного чувства утраты. Нам что-то не додали, что-то сложилось не так, как мы хотели.
0: Да.
1: Нам больно, и мы хотим срочно перекрыть это чем-то.
0: Ну, пока... такая обезболка.
1: Да, такой обезбол. К сожалению, он работает не очень хорошо. Он дает обезболивание на очень короткое время, но не лечит причину.
0: Угу.
1: Пока мы не проживем, что да, это было так, то же самое с родителями. Вот мы только что говорили, что... Может так быть, что нам нужны были деньги, у родителей не было денег, и нас булили в детстве за то, что мы одевались в какие-то там старые вещи старшей сестры. Вот. А может быть наоборот, что у родителей было куча денег, но у них вообще не было на нас времени, и нам не хватало с ними внимания, или наоборот, родители были гиперопекающие или попустительские. Это не важно, но у родителей, скорее всего, не было того, что вам было надо. Обычно нам надо ровно то, чего у них нет.
0: Да.
1: Так бывает. Это не потому, что родители плохие или что-то с ними не так. Так бывает, что у нас чего-то не было. И вот прожить эту боль того, что у нас чего-то не было, и выбрать то, что я хочу, не потому, что у меня этого не было, а потому, что я хочу свою жизнь видеть по-другому. Это такой важный этап взросления, когда мы можем оттолкнуться от той картинки, которую мы сами себе нарисуем.
0: Ну, смотри, с одной стороны, да, с другой стороны, казалось бы, да, там случилась какая-то травмирующая ситуация,
1: да,
0: да, человек пошел, ну, смотри, одни пойдут в депрессию, а другие пойдут творить дичь.
1: Да, и, конечно, творить дичь веселее.
0: Веселее, да.
1: Ну, я абсолютно не согласна.
2: Только для тебя, вообще, для окружающего мира.
0: Да, да. Смена была, декорации.
1: Главное, социально приемлемую дичь. Не выходить за рамки.
2: Или есть какое-то время, которое нужно выждать вот перед этой дичью, перед тем, чтобы уйти в депрессию.
0: Ну, далеко не все, на самом деле, могут выдержать вот это вот пространство, да, где побыть наедине с самому собой, вот это горевание прожить, это же требует, ну, это прям сложно, это вообще неинтересно, и это больно, на самом деле.
1: Естественно.
0: И, конечно же, человек, ну, там, как любой, да, там, старается то, что вот где... Там, где больно, не ходить, да? Ну, мы так устроены, да? Там,
1: да.
0: Если вот огонь, ты не сунешь туда руку, обжегся, ты как бы будешь аккуратничать. Вот. И желательно сразу воду, да, чтобы охладить. Вот, пожалуйста.
1: Смотрите, во-первых, у психика у каждого очень индивидуально. Кому-то будет достаточно одного дня порыдать и пойти дальше.
0: Классно.
1: Это правда.
0: Да.
1: А кому-то не будет достаточно месяца.
0: Да.
1: И я не могу сказать, как конкретному человеку. Это нужно вот взаимодействовать, разбираться, какая у человека психика. Но если нога сломалась, и вы пытаетесь на ней ходить, то в лучшем случае она срастется неправильно,
0: да,
1: и вы будете хромать.
0: Да.
1: Это будет потом всю жизнь сказываться. А если вы походите какое-то время в гипсе, то, скорее всего, она срастется правильно, если вам повезло с врачом, и он правильно наложил гипс.
0: Да-да-да.
1: Да. Вы походите в гипсе, она срастется правильно, и беспокоить она вас будет гораздо меньше, а может быть, не будет совсем.
0: Никогда. Угу. Все страшно, да,
2: ну,
0: теперь?
2: Да.
0: Немножко.
2: Но залечить раны нужно вот и уметь, и правильно это сделать.
0: Но спасибо за честность. Да, друзья, вот просто тут нравится, не нравится, вот такие вот последствия. Аккуратнее. Просто потому что это же ваша жизнь,
1: да.
0: Дальше с этими последствиями некоторыми, ну, просто никак не разобраться. И только как снежный ком разрастаются те самые неправильные решения, ну, а там можно вообще дойти до очень страшных мыслей. Мы об этом не об этом мы сегодня. Так, переключаемся. Песня. Реклама. И возвращаемся.
3: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой.

0: 4 место. Третье место.
1: Я газую, когда нету, газую, когда я.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
5: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25

0: «Утро-терапия» на русском радио Кипр.
1: Друзья, это снова мы вместе с Вероникой Верушкиной обсуждаем очень вот такую важную тему, как мотивация, причем из ресурса, либо из дефицита. Ну и пока из дефицита звучит весело, но там плачевные последствия. А может быть, ну вот, Вероник, вот сразу прямой вопрос. Ну вот если бы не было бы вот этой мотивации из дефицита, вот для кого бы пела бы Асти?
2: Нет, все искусство построено, естественно, на этом. Вообще даже...
1: Ну, правда.
2: Это правда.
3: У нее бы карьера бы вообще не получилась бы тогда.
1: Да, ну, то есть, если вот она же вечно про бывшего, да, там столько хитов, боже мой, это миллионы заработаны. Спасибо. Наоборот, мне кажется, Астя вот иногда такая сидит, думает, так, надо расстаться.
2: Смотрите, есть вообще такое прекрасное, великолепное понятие, как сублимация. Когда мы переводим наши чувства, высокие эмоциональные чувства в некий... процесс.
1: Да.
2: Угу. И этот процесс может быть песня, этот процесс может быть картина. Это очень известный и терапевтически полезный процесс, который помогает нам собственные чувства переработать.
1: Угу.
2: И все искусство построено в основном, то, которое цепляет нас за душу, в основном построено на этом.
1: Угу.
2: Поэтому мы не говорим, что мотивация от... она вообще невозможна. Да? Мы создаем очень много чего внутри этой мотивации. Вопрос в том, отмечаем ли мы, почему мы к чему-то стремимся. Есть люди, которые и бизнес-империи создают на мотивации от.
1: Угу.
2: Я хочу доказать своему отцу, что я не такой чмо, как он мне когда-то говорил в детстве.
1: Да.
2: И это болезненная штука, но эта штука делает человеку миллиарды,
1: да,
2: и огромное состояние. Надо ли ее убирать? Нет, не надо.
1: Угу.
2: Но когда мы устаем от этого,
1: да,
2: когда мы не получаем радости, когда мы впадаем в тяжелое эмоциональное состояние, достигая одну, вторую, третью цель, когда мы застреваем в том, что мы что-то хотим доказать бывшему, мы уже не знаем что, но все еще пытаемся.
1: Но надо.
2: Да, вопрос, насколько нам это действительно помогает.
1: Угу.
2: Можем ли мы освободиться от вот этого и пойти каким-то другим путем?
1: Можем.
2: Можем.
1: Так,
2: и есть...
1: пошли другим путем.
2: Да.
1: Давай еще по-другому попробуем.
2: Автономная мотивация против контролирующей.

0: когда я опираюсь на то, что я хочу, это зависит только от меня. Потому что если вдруг очень часто, уж простите, что с утра в эфире я буду это говорить, очень часто я слышала в своем подростковом возрасте или там 20-летнем возрасте, я ради него брошу курить, мы расстались, я снова закурила. То есть это было просто повсеместно. Потому что вот эта мотивация, когда я что-то делаю ради кого-то, и этот кто-то, этот человек, он подвижен, у него есть разные мысли, эмоции, да, когда я там делаю что-то, потому что я хочу что-то доказать маме, а тут у меня с мамой наладились отношения, ничего доказывать мне не нужно, все, цель все для меня, что ли, больше не важна, значит, я больше не хочу стремиться к тому, к чему я стремилась. А когда мотивация построена на моем интересе, на моих ценностях, для меня важно жить в комфорте. Для меня важно, чтобы вокруг меня была определенная какая-то красота. Я понимаю, что значит красота для меня лично. И если я к этому стремлюсь, это значит, что я хочу определенного уровня жизни, и я достигаю этого уровня посредством того, что я работаю, зарабатываю деньги, которые мне важны. То же самое результат можно присвоить. Когда я достигаю...
1: Неожиданно.
0: То есть... Нет, ну, в смысле, я могу себе объяснить, что это мой результат.
1: А, ты об этом?
0: Да.
1: Ну, просто... Слушай...
0: Не чужой.
1: Повсеместно. Просто повсеместно. Думаю, ничего себе, вот это мы пошли в такие методы.
2: Оказывается, можно, да, все же?
0: Нет, ну это не моя.
1: Думаю, неплохо. А, все, теперь понятно. Окей.
0: То есть я могу объяснить себе, что это тот результат, который я заслужила. Я к этому шла, я этого хотела, я это заслужила. Не всегда, когда у меня мотивация от, у меня есть вот это удовлетворение от того, что я что-то достигла. Это действительно важно, потому что праздновать собственные победы — это большая-большая мотивация и вложение в то, что я могу. То есть вот это ощущение, могу ли я... построить корпорацию, могу ли я создать бизнес, могу ли я построить отношения. Вот это вот все, оно складывается из того, что у меня когда-то что-то получалось. А запоминаю я, когда у меня что-то получалось, и присваиваю себе, что у меня это получилось, а не мне повезло или не что-то еще. В тот момент, когда у меня вот эта мотивация к присутствует. Тут, Сара, я вижу твое выражение лица. Тут важно сказать, что одновременно могут быть две мотивации.
1: Так.
0: И это тоже окей. Мы можем стремиться и к, и от. Да, я докажу отцу, что вообще-то я умничка, да? И при этом я знаю, что я хочу. Я хочу вот этого, и мне это важно, потому что я понимаю, что, будучи там классным человеком с профессией, уважаемым, интересным лицом какой-то компании, для меня это вот то, куда я хочу стремиться, и неважно, что там...
1: Ну, кто еще думает?
0: Кто еще что думает?
1: Да. Так что не выбрасываем никакую из мотиваций.
0: Да.
1: Лучше их между собой. А иногда, знаешь, иногда бывает... сейчас будет эта личная история. Давно было, но тем не менее. Точно вспомнила момент, где вот на вот этих историях про «я сейчас докажу», я на самом деле очень много вот успела переделать, и очень быстро у меня это получилось, и мне там понравилось. И просто даже жизнь совсем пошла по-другому. Но я точно помню этот момент, что я даже не предполагала, что я на такие вещи классные способна. Ну, то есть там я не замечала в себе вот этого и вот этого. Но когда разозлили, в этот момент открылась немножко другие линии. И я очень сильно, на самом деле, вот так вот... Ну, конечно, это давняя история. Никаких вопросов. Надеюсь, что там все в порядке, да. Но очень благодарна тем далеким, давним, махровым, я уже даже сказала бы, отношениям, потому что они спровоцировали, ну, немножко другую меня.
0: Да, и это действительно, если вас кто-то укусил, когда-то. И вы побежали быстрее, так как вы не думали, что вы можете бегать, и потом такие, теперь я могу бегать так. Это тоже хороший момент в жизни. Главное, если тебя это не разрушает.
1: Да, вот это очень важно. Вот, друзья, видите, как вот красиво, гармонично. А то у нас была немножечко такая капля, все тлен.
2: Грустинка.
1: Да. Ах, смотрите, какие результаты будут, ай-яй-яй. А теперь уже вот гармония царит в эфире. Спасибо, Вероника.

0: Ну что, будем подводить итоги? Наша прекрасная мотивация.
1: Да, и мне хочется сказать, что когда вы те или иные цели для себя выставляете, то дефицитарная мотивация – это не слабость, это не стыдно, но это топливо, у которого истекает срок годности. Угу. И если вы не знаете, чего вы на самом деле хотите, то когда у вас оседают чувства, когда вы вдруг понимаете, что уже никому ничего доказывать уже как будто бы не хочется.
0: Уже
1: и не надо. Очень важно понимать, куда вы идете. Угу. Куда вы идете, ради чего вы идете. Потому что так бывает, что вы стремитесь вообще не к тому, что вам важно. Угу. Да, мы тоже, пока была песня, обсуждали в какой-то момент. Ведь правда может женщина выскочить замуж, лишь бы только доказать бывшему, что он меня не взял.
2: Потом в отношения вступить.
1: Потом в этих отношениях тоже не быть счастливой, потому что это был какой-то суррогат.
0: Или незамечено абсолютно,
2: Мне кажется, это не только на девушек можно проецировать.
1: Абсолютно, на любого человека. Да, абсолютно.
0: Ну да, на самом деле последствия могут быть очень сильно серьезными. Uh-huh. И опять-таки, это ваша жизнь. И что потом, если вы кому-то доказываете, не знаю, не дай бог на зло.
2: А главное не то, что ваша, вы еще и вот другого человека. Ведь
0: да,
2: тоже
0: втянули, кстати.
2: Водите, да.
0: Абсолютно верно.
1: Uh-huh. И мне тут хочется сказать, что... Пожалуйста, задавайтесь вопросом, а ради чего мне эта цель? Угу. Я сама этого хочу? Или есть что-то, от чего я убегаю, да, и эта цель является решением вот этой боли? И если этой боли и то, от чего мне надо убегать, не будет, буду ли я все еще к этому стремиться? Это очень важный момент. Я на самом деле буду проводить... Бизнес-завтрак 26-го здесь на Кипре, и 25-го будет онлайн-встреча по целям.
0: Октября,
1: uh-huh. Да, в конце октября, где мы плюс-минус будем разбираться именно в глубине мотивации. Почему так происходит? Здесь на Кипре обычно это очень камерное мероприятие, вот у меня осталось только 5 мест, а в онлайне можно присоединиться.
0: Ой, ребят, советуем, правда, очень такая мощная. Потому что, знаете, утром, во-первых, и настрой немножко, да, надо еще словить эту волну, чтобы покопаться в себе. А вот отдельно, да, с Вероникой в удобном пространстве. Постучитесь, пожалуйста, если вам откликается, если хотите немножко переосмыслить как раз-таки свою жизнь, это будет очень здорово. Рекомендуем. А явки и пароли мы уже оставили у нас в Инстаграме russianradio.cy. Подписывайтесь на Веронику и задавайте ей вопросы, приходите на консультации, будет вам счастье, а не вот эти вот разбитые сердца. Иду, мамочки, что я делаю, как живу свою жизнь.
1: Да.
0: Да? Договорились. Вот это я понимаю, вот это вот позитивно, красиво, на любой мотивации сейчас, да. У нас, мне кажется, это все-таки состояние ресурса, потому что нам нравится то, что мы делаем, нам нравится.
1: Абсолютно.
0: Да, вещать на всю страну, разговаривать, дарить вам те самые ценные сокровенные мысли, которые, возможно, вам, правда, вот оказались вот именно в этом моменте очень нужны. Знаешь, вот говорят, это магия такая родильная. Обычно в этот момент, когда мы распаковываем тему, есть точное попадание в людей, и они видят в этом вселенский знак. То есть мы для кого-то вселенная.
2: Вот такая.
0: Да.
2: Надимся большая. Спасибо тебе за это, Вероника.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, ну а мы двигаемся дальше. У нас коммерческий и музыкальный брейк. И дальше мы с вами.
3: Утро-терапия на русском радио Кипр. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть... быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину. Atria Music представляет. Легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: солнечной системы от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Вот в наше время.
7: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
8: Он не любит тебя, ни с колечком.
7: А теперь я включаю их своему сыну.
9: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
7: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
10: Лихие 90-е. Родные нулевые.
7: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
11: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
12: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр заказал проект расширения военно-морской базы в Мари. В Пафосе за неделю поймали 7 подростков за рулем. Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Теперь подробнее. Министерство обороны Кипра поручило 2 греческим проектным компаниям подготовить исследование по расширению военно-морской базы «Евангелос Флоракис». Она находится в поселке Мари, округ Ларнаки. Подготовка рассчитана на 1 год. Цель – создать причалы для более чем 8 крупных боевых кораблей и вспомогательных судов дружественных флотов. Расширять сухопутную территорию базы пока не планируют. Параллельно при американском финансировании построят вертолетную площадку. Сроки еще не названы. Подробности на сайте «Лента Кипра». В Пафосе за последнюю неделю дорожная полиция задержала 7 несовершеннолетних, которые управляли автомобилями родителей. Отмечается, что подростки даже приезжали на машинах в школу. Полиция связалась с родителями. Почти все ответили одинаково. Дети взяли машины без их согласия. Русская медиагруппа 12 октября опубликовала шорт-лист отраслевого конкурса «Чистота-2026». Русское радио Кипр представлено сразу в 3 номинациях. В список попали наша юбилейная игра «Гаджетомания», ведущая дневного шоу Яна Соболева и промо-ролик программы «Лихие 90-е» и «Родные нулевые». Впереди финальный тур, по итогам которого жюри определит 3 призеров. Их имена станут известны 21 октября. Желаем представителям нашей команды только победы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Во второй половине дня облачность усилится. В горах внутренних и северных районах Кипра возможны кратковременные дожди. Ветер до 8 метров в секунду. В центре и на побережье страны воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметках около 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, ну а сейчас мы будем очень менять градус настроения, а то грустный дэнс. У нас тут очень веселый, замечательный человек на связи, потому что он сегодня у нас именинник. Денис, очень доброе утро.
3: Доброе.
2: Вот так вот красиво, с аплодисментами. Стартуем вместе с вами. Поздравьте, пишет нам, пожалуйста, нашего любимого Дениса, папу и мужа. Так, лучшего танцора. Какие виды танцев практикуете?
3: В основном ирландский степ.
2: Ух ты, ничего себе. Сочинители песен про всех членов семьи. Напоете?
3: Нет, это очень...
2: Лично, я поняла. Жаль. Так, человека, угадывающего все песни наоборот, ну, наш трек наизнанку, но не звонящего, чтобы получить призы, потому что скромный. А почему, Денис, у меня вот главный вопрос. Мы же для этого, собственно говоря, и придумали эти радиозабавы, а?
3: На самом деле, раза 3-4 я... писал и выигрывал
2: что-то у вас. Тогда ваша жена скромничает. Ага, значит, да. Пишет нам, что едет в школу с Майей, просто прилетело сообщение чуточку раньше, но мы тогда не успели. И вот они сонные пытались придумать ваше такое классное поздравление. Мне кажется, у девчонок получилось просто шикарно, очень душевно и по-настоящему. Денис, ну а мы от себя добавим. Мы хотим пожелать, чтобы в вашем новом личном году обязательно было место для веселья, чтобы вы вот как чувствуете... так и происходило, и чтобы много-много приятностей в том числе случалось, потому что это так важно. Вот ни с того, ни с сего пошел в спортзал, хоба, телефон звонит, а там кто? А там русское радио. Сюрприз! И пусть эти сюрпризы обязательно случаются и происходят в вашем новом личном году. Потрясающая семья, замечательный человек, все хорошо, ну и, конечно же, вы на острове, здесь солнышко, здесь прекрасная погода. Надеюсь, что ваша жизнь, вот, напоминает ту самую картинку из детства. Жизнь, мечта.
3: Да. Спасибо большое. Очень приятно.
2: Очень сильно поздравляем еще разочек на весь остров. Денис, с днем рождения! Ура!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Разбудить легко. Полмира может только наша Ира.
3: Да-да, друзья, пора проснуться и как раз-таки в новостную повестку окунуться. Ой, господи, меня два дня не отпускает моя лирика. Хочется писать стихи. Видите, осень, вот она такая, она вдохновляющая. Так, а у нас очень серьезная, между прочим, повестка новостная. Подъем в 6-7 утра может вредить здоровью, точка. Я хочу, чтобы услышал в этом часе наш прекрасный босс, он как раз-таки просыпается где-то и уже слушает на волнах. Вот, пожалуйста, знаете, что ранние пробуждения способны вызывать социальный джетлаг. Так это дело нынче называется. Он возникает, когда рабочий график противоречит вашим биологическим часам. Особенно страдают те самые совы. Из-за вынужденных ранних подъемов они хронически не досыпают и копят. Но не наслаждение и не денежку бумажную, к сожалению, да, а вот ту самую усталость, из-за чего очень часто случается выгорание. Проблема, разумеется, не в самом раннем подъеме, а именно в несовпадении режима с хронотипом. Поэтому, если вот вы сова, не выбирайте что-то, ни за какие ковришки, то, что вам не подходит с утра пораньше. Тут у нас есть замечательный коллега, он сразу говорит: ребят, я сова. От 2 часа ночи, вот делайте, ставьте любые задачи. Я классно кайфую, вот прям вдохновляюсь. Мне по кайфу. Но утром вообще желательно мне не звонить. Так, ну, 9 часов утра, я думаю, что все уже проснулись, да, там жаворонки, эти совы, петухи, голуби, в общем, добрямбушка всем и каждому.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
0: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
2: Все были готовы отлично провести это лето, но лето провело всех.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: утро с Светой Апельсина, с Аполлоновой Ириной.
1: На русском радио.
2: Мне кажется, очень красивый хит получился у Звонкова. А сразу сидишь, визуализируешь, мечтаешь. Есть такое? Откликается? Ребят, чем бы вы сейчас не занимались, больше красоты добавлю в ваше утро. В Японии поезда специально замедляют и выключают свет в вагонах ради красивого осеннего вида. У-ла-ла. Такое можно увидеть в Киото, в знаменитом кленовом тоннеле. Около 280 деревьев образуют коридор из красных, рисуем, желтых и оранжевых листьев. Представили вот ту самую золотую осень, либо, может быть, вспомнили, как это было. По вечерам клены подсвечивают, а пассажиры могут спокойно любоваться пейзажем прямо, да, вот из такого окна. И в этом году осеннее шоу «Самое яркое» продлится с 7 ноября аж по 6 декабря. И многие говорят, что уже успели забронировать себе билеты. Ну и как раз-таки подстроили свои путешествия в Японию, чтобы проехаться на этом знаменитом поезде. Друзья, у нас, вы видите, тоже, да, пилоты такое практикуют. Когда подлетаешь к острову, начинает немножко замедляться. Иногда даже разворачиваются и специально вот так вот красиво с определенным ракурсом показывают. Вот, посмотрите, какой у нас замечательный Кипр. Казалось бы, мелочь, но очень сильно приятно. Всегда огромное впечатление. Кипр миллион раз видела, да? Но каждый раз как будто бы по-новому. Какие еще у вас есть те самые мечты и красоты, которыми вы вдохновляетесь? Расскажите, пожалуйста. Ведь, знаете, иногда в суете остановиться, побыть немножко в моменте, да, насладиться вот как раз-таки этими состояниями, это очень-очень-очень-очень важно. Вот просто как в песне у Евы Польны: «Весь мир на ладони моей». Положите себе, пожалуйста, на свою ладошку, да, ваш прекрасный мир, вашу мечту, ваше желание, ваши цели, ваши задачи. Бог с ней, стоит этой работы. Она, конечно, никуда не убежит, с вами не останется. И помечтайте. Давайте вот пока немножечко помечтаем вместе. И пусть вот эти мечты наши все коллективные обязательно сбудутся. Да? Получается? Ну, а теперь просто тот самый масштаб Евы. И пусть все получится.
3: Все эти признания.

0: подари улыбку миру и включи погромче Иру. На русском радио.
1: Друзья, ну а я напоминаю, что номер 49-105-7 работает вовсю, поэтому если еще захотелось кого-то поздравить, то смелее, дерзайте и добро пожаловать. А так, в целом, у нас дальше Яна Соболева с часу до трех и Гоша Романов с 5 до 7 часов вечера. Так что выбирайте любой слот. В любом случае, вся команда русского радио Кипр сделает так, что вам будет ой, как красиво. Ну а пока мы обсудим здоровый тренд. Вот, прекрасно, мне кажется, мы точно заслужили такие новости. В США, например, на смену энергетикам пришли успокаивающие напитки. Все? Добудоражились, а? Допрыгались? Вот теперь успокойтесь. Это газировки, в которых кофеин и другие ингредиенты заменили на магний. Да-да. Мелиссу, элк и карнитин, так называется последний. Как отмечают производители, их напитки помогают сбить стресс и тревожность. Но заметили, да, что повсеместно сейчас обсуждают, насколько тревожными люди стали. И вот, оказывается, может быть, этому еще и энергетики, да, как-то вот приложили свое участие. А также люди страдают от бессонницы, и вот чтобы крепче спать, решили, что все, ребят, мы как бы набегались. Может, просто повзрослели, да, или постарели, если называть вещи своими именами. Теперь просто нужно спокойствие и гармония. Поэтому и напитки выглядят не как в молодости. Эй, бул, да, вот и всевозможные шарки и так далее и тому подобное. Теперь вот давай, магний, пожалуйста, да? А еще буквально какое-то время назад прикалывались, мол, ай-яй-яй-яй-яй, вон, вот ходит в аптеку, какими-то витаминчиками, да, пользуется, зачем-зачем, ох уж старушка. Вот теперь масс-маркет всем открыто говорится, энергетики не в тренде, мы успокаиваемся. У нас в детстве был классный напиток, который, мне кажется, успокаивал всех и каждого. И это, тара-да-дан, компот. Ну, согласитесь, всегда было вкусно и приятно, и как-то на душе спокойно, особенно если компот у бабушки. Боже, какое счастье!
2: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой,

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
4: Мгновенные денежные переводы «Сига-сига». Мы не тормозим, мы наслаждаемся процессом.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Улыбаются все. От курьера до банкира. Потому что в эфире Аполлонова Ира на русском радио Кипр.
1: Ой, ну какие модные мы, а? Вот это звучание, вот это саунд-код откликается, правда? Стильно. Утро уже в самом разгаре, солнышко улыбается. Надеемся, что у вас прекрасное настроение. Так, продолжаем самый полезный контент этим утром обсуждать. Говорят, что нервы не восстанавливаются. Слышали об этом? Так вот, это на самом деле неправда. Тишина восстанавливает нервную систему, а также, представьте себе, регенерирует мозг. Пребывание в полной тишине. Не менее 2 часов в день. Правда, где их взять? Ну да ладно. Стимулирует создание новых клеток мозга, а также способствует восстановлению вашей нервной системы. Вот так вот, друзья. Помимо тишины, если вот 2 часа нигде не найти, ну уж тем более, да, когда там домашние дети, шумгам, коллеги на селе. Где уж тут тишине взяться? Что еще помогает? Вот вам, пожалуйста, рецепт счастья и как максимально долго, да, пребывать бодрячком и свежим огурцом с пупырышками. Аэробные упражнения. Это бег, плавание, велосипед. Сейчас триатлетам, трикотлетам огромнейший привет. Ребята, вы все делаете правильно. Даже если вас немножечко осуждают или подтролливают. Зато вы будете жить долго и счастливо. Самое главное, ваш мозг и нервная система будут работать отлично. Следующий пункт – это, конечно же, глубокий сон, который чистит мозг от токсинов и вообще помогает чувствовать себя прекрасно. Разумеется, никак без еды, омега-3, ягоды и, удивительно, но какао. Да, ребят, не кофе, а именно какао успокаивает и помогает нам поддерживать вот те самые процессы в нужном ресурсном состоянии. И на десерт, вот, пожалуйста, если вдруг откладывали изучение греческого языка, сложно, что, как, ай-яй-яй, я не умею, у меня просто не хватает навыков. Нет, друзья, у всех навыки на месте, просто не хватает немножечко усидчивости. А вот языки, да, новые и даже сложные, ну, конечно, суперсложный уровень это взять что-нибудь из восточных, да, групп, китайский, как вам такой вызов? Challenge accepted. Так, инструменты, например, музыкальные можно тоже освоить. А сложные игры, да, это также помогает мозгу и нервной системе перезагружаться, восстанавливаться и чувствовать себя просто великолепно. Все, очередной рецепт счастья выписан, и запоминайте. Нам группа «Градусы» еще добавит немножечко перченых радостей в это утро. Ну а что, все, что естественно, все хорошо и прекрасно. Да, друзья, делаем погромче и поем!

0: Ира Аполлонова на русском радио Кипр.
1: Ой, а что мне нравится, друзья, сейчас я буду хвастаться, особенно своей командой, да? Русская медиагруппа назвала шорт-лист профессионального конкурса «Чистота», и мы там тоже есть. Дело в том, что в этот шорт-лист вошли 34 работы, представленные в 6 номинациях. Конкурс «Чистота» учрежден русской медиагруппой для развития регионального радиовещания, обмена опытом и повышения качества эфирного контента. В этом году на предварительном этапе экспертная комиссия отобрала 152 работы, из которых в дальнейшем был составлен тот самый шорт-лист. Самое интересное там, где есть мы. Сейчас я расскажу. Ну, номинация ведущей эфира, и в этом списке есть наша прекрасная Яна Соплева. Да. Элечка, Яночка, поздравляю тебя. Привет, держу кулачки. В общем, за тебя и только за тебя. Дальше, следующая номинация – аудиоролик собственного производства. И, друзья, ну вы это слышали, эту красоту? Вот 100%. Тот самый ролик «Наше время», да, где связь поколений. Боже, он прям аж вот как вот мурашки вызывает. Вот как он, френом называется, да, на этом правильном ученом языке. Мурашки. Гуси прям табунами туда-сюда ходят. Каждый раз слышу, думаю, боже, ну какая красота. А это все наш замечательный продакшн. Да. Так, будем еще хвастаться, конечно же. Номинация «Эфирный спецпроект», и это та-ра-та-та-та. Проект «Гаджетомания. 20 лет вместе». Русское радио Кипр, Лимассол. Это то, что мы придумали вам подарки раздавать. День рождения у нас, а подарочки у вас. А? Вот такая красота. Мы, конечно же, ждем финальных результатов. Вот. Ну, а пока просто хотим еще разочек похвастаться нашей замечательной командой. Да, друзья, каждое утро, каждый день, каждый вечер мы стараемся для того, чтобы вам было хорошо, и проявляемся этому миру только позитивно. Кстати, насчет позитивного проявления. Будем двигаться дальше, потому что прямо по курсу потрясающие новости и новостной выпуск. Самые свежие, самые актуальные. Если вам маловато будет, то вы же знаете, куда зайти, нет? Я напомню, лента Кипра, выбирайте веб-сайт, телеграм, все, что вам удобно, читайте, наслаждайтесь, будьте в курсе самых последних событий острова. Ну и это еще не все, дальше эстафету эфирную принимает наша прекрасная Яна Соболева, днем обо всем расскажет, заведет, настроит, а вечером наш главный джентльмен на радиостанции Гоша Романов своим обволакивающим голосом проведет вас домой. Я уверена, вам эта прогулка очень сильно понравится. Ну а завтра ровно в 7:00 вот эти самые люди с приветом, а мы, русские перцы, примут вахту и начнут будить весь остров. Пожелаю вам отличного денечка, попрощаюсь, и пусть все будет вообще как минимум хорошо, а может быть даже лучше. Завтра уже среда, представляете, вот так вот быстро шагаем по этой прекрасной рабочей неделе. Ну все, добавляю лирики Филатов и «Карась», как называют в народе, звучат на всю страну. А я на этом прощаюсь с вами. Обнимаю всех и каждого. И 3-4 все вместе, помогите мне, Калибарушка!

0: медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: Хочешь услышать невероятную историю? Отправь смс на номер жены со словами «Я все знаю, как ты могла».
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Все будет хорошо. Осень. Золотое настроение. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр расширяет ПВО. Заказана третья батарея Barakam X. Зоопарк Мельос работает без лицензии уже 9 лет. Можно ли сидеть на газонах Молоса? За и против. Теперь подробнее. По данным издания «Семерини», правительство Кипра заказало третью батарею израильского комплекса противовоздушной обороны Barakam X, системы борьбы с беспилотниками Drone Dome и два лазерных комплекса Light Beam. Часть системы Drone Dome уже находится на острове. Следующим шагом называют приобретение Iron Dome. Министерство обороны детали закупок официально не комментирует. Подробности на сайте «Лента Кипра». Директор ветеринарной службы республики Христодулос Пипис заявил, что зоопарк Мельос под Никосией работает без лицензии с 2017 года. Он отметил, что документы не продлили из-за градостроительных нарушений, а весной два суда подтвердили закрытие зоопарка. При этом заведение остается открытым, вход платный. Заявление прозвучало после субботнего побега медведя. Владелец сам загнал хищника обратно в вольер примерно через час. Согласно данным ветслужбы, сроки сноса незаконного зоопарка, который собственник называет фермой, будут определены в течение месяца. Если владелец не распорядится животными сам, государство передаст медведей, тигров, гиен и рысей лицензированным организациям. Каким именно, не уточняется. Фотографии иностранных работников, отдыхающих на газонах Лимассольского парка Молос, вызвали в кипрских соцсетях волну дискуссий. Одни комментаторы увидели в критике расизм, другие требуют, чтобы правила действовали для всех одинаково. Таблички с запретом ходить по газонам на набережной стоят давно, но, по словам автора публикации, муниципалитет не следит за его соблюдением. Объяснений власти Лимассола пока не давали. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Во второй половине дня облачность усилится. В горах внутренних и северных районах Кипра возможны кратковременные дожди. Ветер до 8 метров в секунду. В центре и на побережье страны воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметках около 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Русское радио.
1: Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона, улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Новая песня на русском.
1: Лирик, без тебя.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Atria Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Ольга»

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Русское кино на Кипре представляет.
6: Не смешно!
5: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
7: Мы в сказку попали, Ерёк!
8: И как же нам вернуться?
5: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
9: Приглянулся тебе, Еремей Царевич?
10: Приглянулся.
11: На кастинг могу записаться?
12: Куда?
5: Категория 6+.
13: Одна девочка несколько раз садилась на диету и каждый раз мимо.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Глава Кипрского центробанка призвал сдерживать госрасходы из-за инфляции. В Пафосе за неделю поймали 7 подростков за рулем. Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Теперь подробнее. Управляющий Центробанком Кипра Христодулос Пацалидис заявил депутатам парламента, что сентябрьская инфляция на острове достигла 5,2% при 3,8% в еврозоне. Причины – дорогая энергия и рост цен на услуги. Пацалидис призвал направлять деньги в инвестиции и реформы, а не в негибкие расходы. Подробности на сайте Лента Кипра. В Пафосе за последнюю неделю дорожная полиция задержала 7 несовершеннолетних, которые управляли автомобилями родителей. Отмечается, что подростки даже приезжали на машинах в школу. Полиция связалась с родителями. Почти все ответили одинаково. Дети взяли машины без их согласия. Русская медиагруппа 12 октября опубликовала шорт-лист отраслевого конкурса «Чистота-2026». Русское радио Кипр представлено сразу в 3 номинациях. В список попали наша юбилейная игра «Гаджетомания», ведущая дневного шоу Яна Соболева и промо-ролик программы «Лихие 90-е» и «Родные нулевые». Впереди финальный тур, по итогам которого жюри определит 3 призеров. Их имена станут известны 21 октября. Желаем представителям нашей команды только победы. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно. Во второй половине дня облачность усилится. В горах внутренних и северных районах Кипра возможны кратковременные дожди. Ветер до 8 метров в секунду. В центре и на побережье страны воздух сегодня прогреется до плюс 28 градусов. В Тродосе будет до плюс 17. Температура морской воды на кипрских пляжах держится на отметках около 26 градусов. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: где?
1: Реклама на русском. Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится «Сам-этап» – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. «Сам-этап». Билеты на Sold Out Tickets.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
1: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Ваш безупречный вкус.
5: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Пойду отдохну на природе. Не все же ей на мне.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Ёлка, маме.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Хорошего бухгалтера не найти.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сайбус.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Для меня работа святое, а святое лишний раз лучше не трогать.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

set the world.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Я не страдаю от бессонницы. Я страдаю от будильника.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Привет, любимый Кипр, привет каждому, кто настроен на 99FM. И, конечно, в каждый город летит особое настроение, зашифрованное в треках, которые вы будете слушать в течение ближайшего времени. Откроют этот час трио Dolls, Iowa и Holy Flame с треком «Ловлю». А я, Ян Соболева, хочу всех поздравить с днем целомудрия. Да, искусство беречь себя очень важно, особенно в современном обществе. Что мы на самом деле понимаем под этим понятием? И почему эта идея веками сохраняется в культуре, религии, философии разных народов? Ну, все потому, что в традиционном понимании целомудрие связано с чистотой помыслов, верностью своим ценностям, ответственным отношением к близости. И во многих религиозных традициях она считается добродетелью, напоминающей человеку, что любовь – это не только желание обладать, но и способность уважать, ждать, беречь другого и, конечно же, соглашаться с волей. В культурном коде целомудрие часто символизировало достоинство, верность и внутреннюю силу, но важно понимать, его ведь смысл не сводится только к ограничениям или внешним правилам. В современном мире это прежде всего право человека самостоятельно определять свои границы, не поддаваться давлению, моде, тенденциям и принимать решения в согласии с собственными убеждениями. А что наука? Психологи подчеркивают значение личных границ, эмоциональной безопасности, добровольного согласия в отношениях. И когда человек понимает свои желания, умеет говорить «да» и «нет», уважает выбор партнера, у него больше возможностей строить здоровые отношения. При этом научных доказательств того, что целомудрие само по себе делает человека психологически или физически здоровее, конечно, нет. Многое зависит и от личностных ценностей, и от обстоятельств, от культуры, в которой рос человек, и отсутствия принуждения. Главное смысл этого дня – напомнить, что, чтобы оценивать чужой выбор, не нужно много ума, а вот в том, чтобы задуматься о своем, здесь, конечно, нужен уровень и мышление повыше. Беречь себя значит уважать свое тело, чувства, убеждения и свое право выбирать. Ведь настоящая чистота начинается не с осуждения других, а с честности перед самим собой и взятием ответственности за выбор. Вот именно на этой ноте сегодняшний день хочется как-то продержать и протянуть, тем более, что сегодня луна без курса, а это значит никаких новых дел и прописывания деталей, которые сильно вас будоражат эмоционально. Сегодня можно просто спокойно двигаться по течению. И предлагаю делать это так, чтобы отдавать благодарность, внимание, любовь, какие-то другие хорошие чувства с помощью еще и нашего СМС-чата. Здесь стол заказов работает до 3 часов, далее откроется в 5 вечера у Гоши Романова. Ну, а мне хочется еще и поздравить именинников в моем окружении. Есть таковой, ну, ему я лично уже с утра отправила свою порцию букетов, всяких пожеланий и презентов. А с вас всего-навсего контакт именинника, его имя, ваши пожелания. Или делегируйте мне, сделаю все красиво, в чистом виде и от души. И, конечно, не забудьте подписаться. Ну что, поехали в новый час, танцуют все. Ну и, надеюсь, любят тоже себя, других и этот мир.

0: обо всем.
1: По традиции в это время на 99FM немножечко связи с космосом. И если утром вы слушаете у перцев гороскоп, то в обед вы точно знаете, что будет общая тенденция второй половины дня, а иногда и ночь, когда специалисты очень щедро делятся какими-то специальными конфигурациями, которые выкладываются на небе. Ну и, конечно, мы вытягиваем метафорическую ассоциативную карту. Вернее, делаю это я, мы вместе с вами рассуждаем потом у нас в Инстаграм. Кстати, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и не пропускайте анонсы russianradio.cy. А пока давайте посмотрим, что несет нам сегодняшний день. 13 число, 10 месяц, октябрь, в серединке своей, день любви, красоты и успеха. Сегодня общая энергия цифры 6. Любовь и счастье работают на максимум, поэтому будьте щедры в этих аспектах. Что можно делать и нужно? Любить, творить, чувствовать, работать и принимать решения через любовь и только с удовольствием. Я понимаю, сейчас может возникнуть внутренняя дискуссия, мол, иногда нужно себя превозмогать, потому что не все я хочу делать и что от меня требуют, не все укладывается в рамки моих желаний. Но мы здесь с вами сразу фокус внимания меняем, а где баланс? Ну, например, да, вы должны сейчас сделать что-то сложное, больше и, может быть, не то, что выбирали, но при этом вы же счастливый человек, у вас есть эта деятельность, и в целом глобально она вас устраивает. Ну, а если все не так, это повод обратиться к специалисту и поразбираться, почему вы там, где вам не нравится. Подписывайте договоры, совершайте крупные покупки, заключайте брак, если вдруг вот так спонтанно захотели, сегодня как раз тот день. Запускайте большие проекты, наполняйте пространство красотой, изобилие сегодня, вот в любых его проявлениях оно показано всем и каждому. Устраивайте романтические встречи, творите, занимайтесь собой или предлагайте заняться с кем-то чем-то, ну, спорт, например. Посетите спа, салон красоты, изысканный ресторан или массаж. А чего избегаем? Лень, чрезмерный комфорт, гедонизм в высшем проявлении, мстительность, несдерживание эмоций, споры, желания. Все это убираем, которые вот желание отомстить, что-то кому-то доказать. А с излишествами тоже поаккуратнее. Соблюдайте меру, иначе обострятся хронические заболевания. Это про связь нашего тела с нашими всяческими внутренними эмоциями, чувствами, которые заблокированы. Ну, а еще сегодня вторник, который особенно удачен для рожденных 9, 18, 27 числа любого месяца. И самое время, я так думаю, перейти к той самой колоде.
0: Карта для старта.
1: Я напомню, в этом сезоне мы с вами начали работать с той метафорической ассоциативной колодой, где нет картинок, нет сюжетов, не нужно напрягать воображение. Здесь прям сразу нужно окунаться вглубь и плыть куда-то к раскрытию рифов смыслов. И вот сегодня довольно длинная, по сравнению с обычными двумя-тремя словами, фраза, которую я беру как руководство к действию на оставшуюся часть сегодняшнего дня. Итак, концентрируйся не на проблеме, а на задаче, которая ее решит. Распаковываем смысл вместе. Забегайте в Инстаграм, уже через 10 минут будет там выложено, и можно с ней, с этой фразой посоприкасаться. Обязательно лайк поставьте и перешлите другу, которому это будет поддержкой.

0: Реклама на русском.
1: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов.
2: Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Русское кино на Кипре представляет.
6: Не смешивай!
5: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
7: Мы в сказку попали, Ерёк!
8: И как же нам вернуться?
5: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
9: Приглянулся тебе, Еремей Царевич.
10: Приглянулся.
11: На кастинг могу записаться?
10: Куда?
5: Категория 6+.
12: Померил давление. Не подошло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья, еще раз всем привет. И мне хочется сейчас каждому напомнить о том, что в здоровом теле здоровый дух. И чтобы каждый раз, когда вы вспоминаете о каких-то приятных событиях, людях или чем-то необычном, у вас бежали мурашки по телу, напоминая о том, что вы на своем месте и в нужное время. У меня сегодня ровно так и было, поэтому я очень хочу этим людям просто воспользоваться ситуацией, передать огромные приветы команде физиотерапевтов и специалистов по работе с телом. Алиночке прекрасной, Мариусу. Ух, сказал, говорит, я такая сильная, потому что он мне мощности добавил на все 100%, и я выдержала. И Пантелису. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то специалисты, которые каким-то образом благостно влияют на вас, обязательно напишите 49-105-7 смс-ку с приветом кому-нибудь, учителю, врачу, соседу, может быть, какому-то специалисту автосервиса или близкому, который сейчас может это услышать, улыбнуться, и день его пойдет еще круче.
0: Держи повод.
1: Ну, а мы поищем еще и поводы, которые во всем мире будоражат людей и в каких-то странах или отдельных городах что-то да отмечают. Поэтому давайте возьмем это за основу и вдохновимся. День целомудрия уже обсудили. Международный день костюма. 16 лет, оказывается, уже официально празднуется. И в данном случае как раз покосплеить можно. Да, и устроить какую-нибудь домашнюю карнавальную вечеринку, чтобы потренироваться перед глобальным зимним карнавалом, а почему и нет? Да и к тому же у нас скоро и Хэллоуин на носу практически, и всякие рождественские переодевания. Так что можно уже репетицию провести. Международный день неудачников. И вообще-то не будем тут в белом пальто сидеть. Периодически каждый из нас примеряет эту роль. Просто интенсивность можно снижать тем, что делать выводы и больше не попадать в какие-то нелепые ситуации. И тем не менее, мы не осуждаем никого. Главное, что я хочу подсветить, это пусть удача будет на вашей стороне, и вы будете поменьше вот в этот кабинетик заходить. День инфобизнесмена. Очень молодой праздник, но практически, мне кажется, на острове каждый третий может сегодня поотмечать и будет абсолютно прав. Поэтому, если у вас есть такие в окружении люди, тоже присылайте им поздравления. Международный день ханга. Чудесный инструмент. И соединить я его хотела бы с днем «Побалуйте себя». Да, можно, конечно, вкусняшку купить, а можно освоить такой вот классный, красивый инструмент и уйти в дзен. Международный день скептиков. Здрасте, приехали. Ну что, господа, и у вас тоже есть отдельно выделенный праздник. Между прочим, носит интернациональный характер. Туда ли отнесем день глупых высказываний, не знаю, но можете сегодня этим прикрываться и говорить, но говорить уверенно. Пропустим всякие вкусности, как всегда в США, там бесконечно работают на желудок, а вот отметим день индийского кино и день предпринимателя, а также день железнодорожников. Все, всех поздравили, остались у нас только именинники. Михаил, Григорий, Петр, Александр, Полина, Эдуард, Василий, Леонид и Алексей. Ловить песню Ани Лорак – это все для вас. Для тебя подпеваем.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: слушаете лучшее на русском. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится «Сам-этап» – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. «Сам-этап». Билеты на Sold Out Tickets.
4: Большие города.
0: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2. 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
6: У каждого Аврио свое.
7: Аврио. Аврио.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: Русское радио.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: всем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Ну а какой еще? На 99FM только такая и тщательно подобранная нашим музредом. Ему привет летит. А еще всем, кто всегда готов присоединиться к призывам. Вот я кинула клич и говорю, давайте сегодня писать смс тем людям, которые вам дороги или что-то хорошее для вас сделали. Или просто оставили какой-то значимый след. И вот уже понеслись приветы на 49-105.7. Друг Иваныч передает огромный своему лучшему Максу. Приятного аппетита, классного времяпрепровождения и поскорее закончить этот рабочий день. А еще не подписалась девушка, но я очень поддерживаю ее посыл. Свою благодарность хочу передать Марианне, с которой 2,5 года назад родила прекрасного сына. Готова ежедневно ее благодарить за труд и золотые руки. Всем, кто планирует расширять семейные масштабы, рожать, от души советую бежать к ней. Вот такое пришло сообщение. Вы тоже, кстати, пожалуйста, вот эту линию продолжайте. Наверняка у каждого, кто сейчас меня слышит, есть такие люди. А почему бы сегодня нам не устроить здесь день благодарностей? Нам не просто нечего терять, мы только приобретем от этого. Плюс-минус об этом елка продолжает движение к следующему часу. Там у нас будут и хорошие новости, и розыгрыш, и приз. Но пока мы остаемся в этом, наслаждаемся музыкой, приятным общением. Присоединяйтесь, 49-105.7.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Об интересных и необычных. Поэтому, если у вас вдруг будут идеи, добрасывайте на 49-105-7, пусть о них узнает вся наша аудитория. А пока о том, кто пробыл 28 лет в пути. Да-да, британец завершает кругосветку. Представьте, вы отправляетесь в путешествие, рассчитывая на приключения, а возвращаетесь домой почти через 3 десятилетия. Именно такая история произошла с британцем Карлом Бушби. В ноябре 1998-го он отправился в кругосветку пешком. За это время Карл преодолел территории 29 стран, передвигался по суше пешком, а там, где необходимо, вплавь. Все свои вещи он перевозил в тележке, которую с юмором назвал «Зверь». На прошлой неделе путешественник преодолел последнее водное препятствие Ла-Манш, приплыл из Франции к английскому берегу, неподалеку от Дувра, и его там встретил отец, а также компания братьев и друзей детства. Путь оказался гораздо длиннее, чем Карл предполагал изначально. Его останавливали визовые сложности, бюрократия, пандемия, мировые кризисы, но он продолжал двигаться к цели. Он признался, что после стольких лет особенно приятно снова почувствовать под ногами родную землю. Ну а трудности, по его словам, и были одной из причин отправиться в это путешествие, чтобы доказать самому себе, что он способен на большее, чем думает, и тем более. Он так хакнул систему, когда обстоятельства ломают человека. Он доказал, что можно положить полжизни на то, чтобы испытать такие ощущения. Я думаю, что в детстве Карл слушал какие-то очень интересные программы. Возможно, каждый из нас вот такой внутри, тоже Карлуша, да, маленький. Но я предлагаю вам из взрослой позиции послушать нашу новую программу «На чемоданах», которая завтра состоится обязательно, уже традиция, в 13:00. Ко мне в гости придет Михаил Дубилет, продюсер, режиссер, директор брендинговой компании и основатель портала cyprusdiscovery.com. Кстати, заходите на сайт, смотрите, изучайте. Очень круто все продумано, рекомендую. Ну, мы будем обсуждать древних богов Кипра, Афродита, Аполлон, Дионис, от современных туристических мест к древним святилищам и мифам, которые и формировали образ Кипра. Возникнут вопросы или комментарии, обязательно пишите на 49-105-7.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона, улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит нежно и ласково, а вот «я тебя запомнил» уже как-то угрожающе.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр» 255-88-180. Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире в одном радиоэфире.
6: Ну вот и первый час завершается. Впереди у нас трек «Как ты о нем мечтала» группы «Лицей», ностальгический вайб. Если хочется поплотнее такого настроения, то вам на выходных в 5 вечера погромче включать любимое радио и слушать наши лихие 90-е родные нулевые. Ну а впереди, буквально через пару минут, хорошие новости. Кипрские повара завоевали 2 золота и едут на мировой финал в Шанхай. Об этом и не только. Сразу после указанного трека.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Кипрские повара завоевали 2 золота и едут на мировой финал в Шанхай. В Ларнаке проходит уличный фестиваль «Махал Арт». Русское радио Кипр попало в шорт-лист конкурса «Чистота». Теперь подробнее. Приятного аппетита! Команда кипрских поваров завоевала 2 золотые медали на полуфинале южноевропейского конкурса Global Chefs Challenge в Белграде. Константинус Констанди победил среди молодых поваров, а Андреас Меланаркитис в соревновании кондитеров. Обе победы дают Кипру путевки в мировой финал, который пройдет в Шанхае с 30 марта по 2 апреля следующего года. В Ларнаке до 8 ноября идет фестиваль «Махал Арт». В программе кино, музыка, уличный театр, познавательные прогулки и мастер-классы в 4 районах города. Вход на все события свободный. Главные даты – 17, 18, 24 и 25 октября. Основная сцена – площадь у церкви Айос Георгиос Кондос. Подробности и ссылки на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Русская медиагруппа 12 октября опубликовала шорт-лист отраслевого конкурса «Чистота-2026». Русское радио Кипр представлено сразу в 3 номинациях. В список претендентов попали наша юбилейная игра «Гаджетомания», ведущая дневного шоу Яна Соболева и промо-ролик программы «Лихие 90-е» и «Родные нулевые». Впереди финальный тур, по итогам которого жюри определит 3 призеров. Их имена станут известны 21 октября. Желаем представителям нашей команды только победы. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: всем» на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Найдем вас, где бы вы ни были. Самое главное, чтобы сигнал ловил. Это 99 FM, любимая русская радио Кипр. Здесь Яна Соболева до 15.00. Конечно, открыт стол заказов 49-105.7. И туда предлагаю отправлять сегодня благодарности и приветы конкретным людям, которые каким-то образом отличились в вашей жизни. Ну а порадовать хочу коллег, а особенно девочки. Давайте сейчас послушаем, что тут снова насобирали. Да, средняя температура по определенной палате, вот эти гендерные стереотипы и прочие фишки, связанные с проекцией друг на друга. Итак, улыбка на работе. Казалось бы, звучит все классно, правда? Улыбайтесь, нам говорят, ну чаще вот напрягайте эти 40 с лишним мышц на лице. Оказывается, бонус к настроению минус к авторитету. Исследования показали, что улыбчивым женщинам приходится работать больше над тем, чтобы коллеги наконец начали воспринимать их всерьез. Ну как вам такое? Да, выглядит как налог на дружелюбие. Улыбаешься, значит, наверное, недостаточно компетентно. Серьезно смотришь, а что такая хмурая, что такая злая? Похоже, идеальное выражение лица для карьерного роста еще не изобрели, хотя если у вас есть свои наработки, пожалуйста, поделитесь. Одно из изданий ссылается на психологов и говорит, что за улыбкой и вежливостью окружающие порой ошибочно предполагают недостаток профессионализма. При этом решительность и напористость по-прежнему чаще ассоциируются с лидерством у кого? Да, у мужчин. А если женщина позволяет те же качества, ее могут посчитать слишком жесткой. Ну и что у нас получается? Карьерный квест без правильного ответа. Будь мягче, тебя не воспринимают всерьез. Улыбаешься, какая-то поверхностная. Жестче обвиняют в сложном характере. Ну а если просто хорошо работаешь, будь добра еще и доказать, что ты действительно это делаешь. И вот женщина уже не только выполняет свои обязанности, но и параллельно управляет чужими впечатлениями о себе. Причем бесплатно, разумеется, и в психологии это можно назвать ловушкой двойных стандартов. А в офисе – обычным вторником. Подтвердите, у вас такой? Девушки, улыбайтесь, если хочется. Очень хочу вас поддержать. Но в нашей команде, в принципе, это невозможно. У нас все всегда улыбаются, и никто не считывает это за поверхностность. Напротив, если ты вдруг чуть-чуть улыбку сделал на пару сантиметров поменьше, возникает вопрос, все ли нормально с настроением, профпригодность еще на месте. Так что помните, ваша компетентность не обязана подтверждаться ни улыбкой, ни суровым взглядом. Ну, иногда, конечно, я согласна, выразительный взгляд на очередное срочное задание в пятницу вечером после работы говорит больше тысячи слов. И тем не менее, я предлагаю все-таки посылать друг другу больше смайликов. Кстати, можете прямо сейчас. Пусть даже будет один смайл, но только напишите, от кого и кому. Все передам.

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Как же все-таки прекрасно взять что-то из другой культуры и таким образом раскрасить свою жизнь, сделать ее лучше, светлее, класснее. Вот в Японии, например, поезда специально замедляют и выключают свет ради красивого вида из окна. Так в Киото встречают осень. На одном из маршрутов находится знаменитый кленовый тоннель. Там около 280 деревьев образуют живой коридор из красных, оранжевых и золотых листьев. И вот по вечерам клены подсвечивают, а составы очень сильно снижают скорость, гасят освещение в вагонах, чтобы пассажиры могли насладиться зрелищем. И никто там не возмущается, мол, я опаздываю, давай быстрее, кондуктор, машинист. Вот этого всего там нет, потому что люди просто созерцают момент единения с природой. И как это классно! И вот я прочла эту новость и думаю, конечно, я с вами поделюсь, но у меня еще и параллельно другая мысль. Когда уже у нас запустят на Кипре поезда? Я знаю, что есть и объективные, и субъективные причины тому, что до сих пор у нас нет... Ну ладно, метро понятно, но наземный-то вот такой чух-чух-ту-ту, это же самое то было бы для нас. Сел и приехал, ну такое, может быть, и наземное метро, или электрички. И вот мы наслаждались бы видами нашими чудесными, прекрасными, а не только всякие винтовые дороги и укачивания. В этом году осеннее шоу в Японии продлится по 6 декабря, поэтому если вдруг ваш маршрут лег в те края, обязательно прокатитесь на таком поезде и насладитесь такой японской осенью. Ну а мы с вами мчим дальше, и наш FM-состав движется в сторону Луны, да, об этом Ираклий и Лика Стар чуть позже. Конечно, блок полезной информации, без этого никуда, и все для вас, мои дорогие. Ну и проект «Глянец», как обычно, на страже ваших красоты и здоровья. Приз обещала, тоже будет. Следим за обновлением в эфире.
0: Реклама на русском.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
5: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенко, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
6: Судя по походке россиян 1 января, земля все-таки вертится, и даже слишком.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Неаблитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
4: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Для подрастающего поколения полезнее средиземноморского сибаса может быть только отцовский лещ.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
7: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, время пришло раздавать подарки, а не только приветы и добрые пожелания, делиться новостями со всего света. Нет, мы сейчас локально посмотрим на то, как классно у нас разворачиваются события культурного плана. Мы начали долгожданный сезон русского кино в Лимассоле с семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране кинотеатра «Рио». И кое-кто из вас уже побывал, потому что начали на прошлой неделе, на этой продолжим. Кто хочет в кино? Информация для вас.
2: На правах рекламы.
1: Ерема, главный герой, очень прагматичный и такой, знаете, крутой парень в продажах. Вместе со своей младшей сестрой, которая хоть и почти подросток, я так полагаю, что ей там в районе 12 лет, но очень-очень верит в сказку. Вот они случайно попали в волшебное 39-е царство, и единственный путь домой вернуться в современную свою жизнь – это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. Но, во-первых, не все так просто. Во-вторых, как только царевич узнает царевну поближе, он ясно сразу понимает, за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Очень красивая сказка, где Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить, пожалуй, самый важный подвиг его жизни – открыть свое сердце и спасти чувства и желания другого человека. В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев. Категория 6+, поэтому собираемся все от мала до велика. Показы ежедневно в 19:40 по будням. И не забудьте, что в выходные тоже есть сразу два дня, и субботу, и воскресенье в 5:30 вечером. Билеты ищите в соцсетях rusfilms.cy или в кассах Рио, с 18 до 22 они открыты. Либо выигрывайте прямо сейчас на любимом русском радио.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Будем с вами смотреть на красавицу и умницу. Да, сегодня у нас в фокусе, в объективе человек. Очень стильный, талантливый и красивый. И пока вы готовите свои смс-ки, шаблоны, 49-105-7, я зачитываю те самые три подсказки. Во-первых, она всегда экспериментирует с прическами. То гладкие укладки, то короткие стрижки, то эффектные хвосты, то парики. Ее образы часто выглядят так, будто она только что сошла с подиума будущего. Очки, как часть образа, встречаются и в клипах, и на сцене. Крупные солнцезащитные, футуристичные оправы и, внимание, ретро-модели. Аксессуар, который нередко становится главным акцентом ее сценического стиля. Ну и сама эстетика ретро-футуризма – это ее фишка. Комбинации металлизированных тканей, необычные силуэты, кожа, яркие детали, отсылки к предыдущим эпохам в ее образах встречаются очень часто. Такие референсы к 80-м, 90-м, но с космическим настроением. Ну и вообще, девушка с очень интересной историей. Здесь моя подсказка для самого-самого быстрого и внимательного. Она сумела соединить небо и землю. В ее прошлом есть связь с облаками, а в текущем моменте она плотно стоит двумя ногами на земле, на сцене, срывает аплодисменты, ей подпевают, ее любят, и вы частенько слышите

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Продолжаем исследовать то, как проявляют себя через внешние образы и работу со своим телом наши красивые, яркие звезды. В данном случае сегодня мы благодаря какой-то исполнительнице отдадим билет Екатерине. Катя, еще раз вас приветствую, вы в эфире.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы в пути?
2: Да.
1: Куда движетесь?
2: В школу после продленки за ребенком.
1: Совершенно правильно делаете. И пока еду к ребенку, экономлю, потому что могу себе позволить выиграть билет на любимом радио. Отличная стратегия, мне нравится. Давайте разбираться, какая певица превратила крупные очки в один из узнаваемых элементов своего стиля, кто любит сочетать ретро-эстетику и футуристические образы, и у какой российской певицы визуальный стиль напоминает героиню фантастического фильма.
2: И, конечно же, это Зиверт.
1: Здесь просто не добавить, не отнять, но хочется все равно добавить, что это бывшая стюардесса, причем она была очень успешна, прекрасно говорит на английском, но всегда любила петь. И вот что из этого вышло. Так что вывод один. Движение по направлению к цели зачастую оправдывается, и ваш трофей уже в руках практически, с вами свяжутся и расскажут, как отдадут билет. Скажите, пожалуйста, с кем пойдете? Понятно, с ребенком. Кого-то еще будем звать?
2: Посмотрим. Позовем друзей.
1: Можем себе позволить. И это тоже класс.
2: Естественно.
1: Катерина, кому-то будут персональные приветы, если есть такая возможность уникальная?
2: Хочу передать привет всем своим знакомым. А кто учится в институте, кого я знаю лично. Всем хорошего дня.
1: Отлично, все, отпускаю вас, следите за дорогой, ни гвоздя, ни жезла. И напомню всем остальным, категория 6+, значит, берем детей всей семьей, отправляемся в 19:40 в будни или в субботу, воскресенье, 17:30 в Рио. Царевна Несмеяна ждет всех, очень яркая, классная сказка, я уже оценила лично, поэтому могу сказать, сходите. Порадуйте себя и своих малышей.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на русском.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Хитрый врач убедил таки Люсю, что флюорография делается именно на телефон.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Днем обо всем. О тебе, о нас, о мире. В одном радиоэфире.
8: Моя смена завершается. Передаю эстафету Гоше Романову. Встречайте его в 17.00. Ну а завтра у меня в гостях Михаил Дубилет и программа «На чемоданах» в 13 часов. Будьте как штык, пожалуйста, и оставайтесь красивыми. Всем пока. Яна Соболева. До завтра.
9: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Все будет хорошо.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milts Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milts Food.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
4: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
5: Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Новая песня на русском.
1: Лирик, без тебя.
0: Русское радио.

0: Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам-этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам-этап. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Тучи – это недовольные жизнью облака.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр потратит 100 миллионов евро на дороги. В Ларнаке спасли двух истощенных собак. Овощи на рынке в Никосии на 26% дешевле, чем в супермаркетах. Далее подробности. В 2027 году на Кипре начнут строить новые участки автомагистрали и продолжат крупные дорожные проекты во всех округах, больше всего в Никосии, Лимассоле и Пафосе. Это следует из проекта госбюджета на следующий год в части Департамента общественных работ Министерства транспорта. Всего на дорожные работы заложено около 100 миллионов евро. Отдельно подчеркнуто, что приоритет отдадут дорогам, которые связывают города с сельскими районами и горными деревнями. Ветеринарные службы округа Ларнаки забрали двух собак, которые долгое время жили в тяжелых условиях. Инспекторы нашли нарушение закона о защите животных против человека, который содержал собак, начнут соответствующую процедуру. Изъятию предшествовала очередная жалоба жителя на прошлой неделе. Сейчас обе собаки в безопасности. Животным нужно лечение, а потом их планируют отдать в хорошие руки. На овощном рынке у стадиона Гассипи в Никосии фрукты и овощи в среднем на 26% дешевле, чем в супермаркетах Кипра. Это показал замер Союза потребителей, проведенный 9 октября, сообщает Политис. Союз сравнил 15 продуктов. Сильнее всего отличается цена на баклажаны. На рынке они стоили почти на 45% меньше, чем у ритейлеров. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet. Высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
5: Хотел вытереть своей девушке слезы. Случайно стер ей брови.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Ёлка, маме.
6: Русское радио.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live – симбиоз танца, силы и музыки.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске фермеры Кипра предупредили о риске нехватки зерна. ИИ-детектор пожаров заработал у сотрудников Куриона. Экспорт халуми превысил 350 миллионов евро в год. Далее подробности. 5 фермерских организаций Кипра просят правительство срочно построить новые хранилища для зерна, иначе, предупреждают они, корма и продукты продолжат дорожать, а на рынке может возникнуть дефицит. Письмо от 12 октября направлено министру сельского хозяйства Христосу Сенекесу и министру энергетики, торговли и промышленности Михалису Демианосу, сообщает Sigma Life. Поводом стали планы по хранилищам в порту Ларнаки. Ими, как пишут организации, скоро перестанут пользоваться. Сотрудники муниципалитета Курион в округе Лимассол с сегодняшнего дня получают на телефоны сигналы системы Пирогард AI, которая, по словам мэра Пантелиса Георгио, распознает дым и огонь по камерам за 10 секунд. Приложение установили и включили на служебных мобильных устройствах в рамках пилотного проекта. Задача, как написал мэр в своем посте, заметить очаг на первых минутах и потушить его, пока он не превратился в фронт, который угрожает людям, имуществу и природе. Экспорт халуми со статусом защищенного наименования происхождения превышает 350 миллионов евро в год, и правительство Кипра считает сохранение этого статуса приоритетом. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по сельскому хозяйству заявил генеральный директор дирекции сельского хозяйства и развития села Минсельхоза Андреас Григорио. Переходный период, за который производители должны привести продукт в соответствии с досье защищенного наименования, продлен до июля 2029 года. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Все будет хорошо.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Добрый вечер, Кипр. Не знаю, как вы, но у меня есть такое чуйство, что ты просто моргнул, и тут как по щелчку пальцев. Опа, и уже вторник. Дела сразу какие-то появились. А вообще, знаете, кто-нибудь проверял, не ускоряют ли нам время? Может, матрица все-таки дала сбой с появлением этим огромным количеством яишек? Ох уж и не знаю. Но радует одно, что день подходит к концу, а значит, мы с вами уже знаем, куда нам надо ехать. У микрофона Гоша Романов, ваш гид по полусумрачным прекрасам. Кстати, как обычно, заглянул в календарь, а там у нас сегодня отмечают международный день неудачников. Но его праздновать все-таки надо, я считаю. Такой праздник с очень широким охватом аудитории. Хотя, если вы сегодня утром вывернули на себе чаек, забыли что-то дома или еще свернули не туда, поди, значит, вы уже празднуете во все. Но есть всегда хорошая новость. Конечно же, мы продолжаем радовать вас приятными сюрпризами. Сегодня в эфире будут подарки, причем не один. Так что держите ухо востро, следите за эфиром и не упустите свой шанс, даже если утро пошло наперекосяк. Ну, вечер вполне может как-то, знаете, исправить это дело, сгладить углы. А пока вы возвращаетесь с работы, заканчиваете дела, мы только начинаем разогреваться, ведь прямо сейчас на часах 17:08, а значит, пора выезжать по дороге домой. Погнали вместе!

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: У меня к вам есть вопрос. Соскучились вы по культурному коту? Вот, кстати говоря, даже коллеги время от времени мне говорят: откуда ты берешь вот эти все истории? Сколько мы живем на этом острове, ни разу не слышали про то или иное место. Но бывает же такое, что нет возможности послушать культурного кота вечером. Есть для вас решение. Причем на этот раз можно даже не ждать, пока, метафорично выражаясь, этот кот проснется. Мы пригласили профессионала, который умеет находить интересные истории там, где остальные просто останавливаются и делают фото на память. Потому что Кипр — это не только красивые пляжи, уютные улочки и места, куда мы водим каких-то наших друзей, приехавших в гости. Под всем этим скрывается такой целый мир древних историй. Здесь и боги вмешивались в человеческие судьбы, когда они как судьи себя вели. Мифы объясняли происхождение привычных вещей, а некоторые места до сих пор хранят память о совершенно такой другой эпохе. Афродита, Аполлон, Дионис, да, имена-то знакомые? Естественно. Но сколько мы на самом деле знаем о том, что связывает этих богов с Кипром и где искать их следы, завтра будем разбираться вместе с человеком, который знает, как рассказывать вот про этот Кипр, раскрыть этот Кипр с неожиданной стороны. 14 октября в гостях у Яны Соболевой будет Михаил Дубилет, продюсер, режиссер, директор брендинговой компании и основатель портала CyprusDiscovery.com. Найти Михаила можете в Instagram по тегу CyprusDiscovery_.com. А именно завтра Яна и Михаил обсудят такую тему, как древние боги на Кипре, от современных туристических мест к древним святилищам и мифам, которые сформировали образ Кипра. Присоединяйтесь с часу до 2 часов дня и задавайте вопросы в смс-чат 499-105-7. Ведь вполне возможно, после эфира вы обнаружите, что место, мимо которого 1000 раз проезжали, заслуживает отдельной остановочки. Главное знать, какую историю за ним искать.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.ком».
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
6: Русское кино на Кипре представляет.
7: Не смешно!
6: Красочная семейная сказка «Несмеяна».
8: Мы в сказку попали, не рёв!
9: И как же нам вернуться?
6: С 8 октября в кинотеатре «Рио» в Лимассоле. Билеты в соцсетях «Русфильмс CY» и в кассах «Рио» по вечерам.
10: Приглянулся тебе, Еремей Царевич.
11: Приглянулся.
12: На кастинг могу записаться?
13: Куда?
6: Категория 6+.
12: Самый распространенный вопрос в России. А что? Так можно было, да?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дороги домой.
1: Думаю, пора опровергнуть тот факт, что сегодня день неудачника. Давайте докажем, что сегодня день удачника. Будем с вами пробовать разгадать маркетплейсный ребус, который я сразу, наверное, 5-го угадал, и то благодаря тому, что там было фото. Ведь бывает, читаешь ты описание, вроде бы на русском языке, спасибо, Google перевел. Буквы знакомые, слова знакомые, но смысл куда-то вышел из чата. Именно кажется, знаете, что вот перевод делали и по фотографии, причем фотографию показывали издалека, из такого дальнего далека, через закрытую дверь. Но мы с вами не из робкого десятка, мы умеем разбираться даже в таких лингвистических приключениях, поэтому встречайте нашу игру.
0: Перевели тему.
1: И сегодня у нас есть подарок для победителя, книга известного кипрского шеф-повара.
2: На правах рекламы.
1: Знакомьтесь, Роди Дамалис, известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства, владелец ресторанов в Южной Африке и отмеченного наградами ресторана «Тапья-такья» в Лимассоле. Его свежий проект – площадка для мероприятий «MyView» с великолепным видом на побережье города. Идеальное место для особых корпоративных мероприятий, празднования дня рождения или свадьбы. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий. Начните планировать свои рождественские и новогодние корпоративы уже сейчас. Кстати, Роди Дамалис проводит кулинарные мастер-классы, которые станут, я думаю, незабываемым процессом тимбилдинга. И правила нашей игры довольно простые. Мы берем описание товара с маркетплейса, переводим его на русский язык, я уже перевел, а вот ваша задача понять, что же это за вещичка такая. Самое главное, что никаких фото у вас не будет, а значит, достаточно трудно. Только текст, ваша логика и способность, я думаю, представить, да, то, что автор описания пытался до нас донести. Хотя, я думаю, он даже не старался. Угадайте правильно, получайте сегодняшнюю книгу Роди Дамалиса. Свои версии присылайте на номер 49-105-7. Я уверен, что вы уже готовы, тогда слушайте внимательно. Вот что нам сообщает карточка товара. Черные маленькие камни падают на еду, когда работают кисти. Вот и все. Это полное описание. Ни производителя, ни инструкции. Но есть такая маленькая подсказка. На фотографии есть слова «приятного аппетита». Уверен, что мозг уже у вас начал дымиться. Но если дословно понять и как-то попробовать, что ли, перевести, то, я думаю, должно быть понятно, что это. Ваша задача понять, о каком товаре речь. Ответы жду на 49-105-7. Желаю вам удачи. Еще раз повторю загадку. Черные маленькие камни падают на еду, когда работают кисти. И отнюдь это не художественная кисть. Желаю вам удачи. Поехали.

0: перевели тему.
1: Итак, друзья, у нас хорошие новости. Нашелся все-таки человек, который услышал сегодняшнее описание, а там, напомню, какие-то черные маленькие камни, и немедленно решил ответить на наш вопрос, что же за товар сегодня мы загадали. Да, мы продолжаем нашу игру «Перевели тему», и у нас на связи Гуля. Гуля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Скажите, вы в пути домой или уже все-таки добрались, и мы можем вам завидовать?
2: Вы знаете, я специально остановилась, чтобы не пропасть из эфира и чтобы наконец-то получить эту книгу, потому что не первый раз пытаюсь ответить правильно.
1: Слушайте, ну сам Бог велел это сделать, но я надеюсь, что вы ее получите. Давайте тогда сразу же перейдем к задаче. Самое главное, да, проверим, смогли ли вы расшифровать нашу загадку. И читаю описание. Черные маленькие камни падают на еду, когда работают кисти. Гуля, что же это за товар?
2: Это перечница, вернее, это мельничка для перца, которая перемалывает как раз черный перец, который горошком.
1: Я думаю, что Роди Дамели с вами бы согласился. Конечно, это верный ответ. Абсолютно верно. Я поздравляю вас с победой. Вы только что доказали, что даже такой сюр можно преобразить в довольно логичное описание, ну, если немного подумать. Да, сегодня вы получаете книгу Роди Дамелиса, известного кипрского шеф-повара. Внутри 400 страниц, 100 рецептов, красивые фотографии, множество кулинарных идей. Вот скажите, кстати, Гуля, вы сами любите стоять у плиты? Или...
2: Я обожаю. Я, на самом деле, очень люблю готовить. У меня очень много кулинарных книг и именно книг, а не рецептов из интернета.
1: Ну, теперь у вас еще будет больше рецептов, чтобы вдохновляться. Еще раз поздравляю. Надеюсь, что эта книга принесет много новых идей, каких-то вкусных блюд и, конечно, поводов собрать близких за одним столом вечером после работы. Это здорово.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Ну, вам спасибо. Мы продолжаем путь дальше. Дальше больше, больше полезной информации. Ловите.
0: Реклама на русском.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамелис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamelis.com.
5: Атремьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атремьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
6: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам-этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам-этап. Билеты на Sold Out Tickets.
7: На Кипре не торопятся даже мысли.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Есть на Кипре этакая парковка, где машины стоят уже больше 40 лет. Правда, чтобы ее увидеть, придется нырять.

автоматическая система цистерн работала неправильно. В общем-то, да, вода закачивалась не туда, куда нужно, и крен становился все сильнее и сильнее. В Ларнаку Зенобия пришла уже с этой проблемой, судно отвели подальше, чтобы, ну, в случае какой-то аварии оно не перекрывало вход в гавань, а дальше началось ожидание. Ожидание, паром все сильнее накренивался, пока в ночь на 7 июня не перевернулся и не затонул. К счастью, погибших не было, но на дне остался вот этот огромный корабль вместе с грузом. Но тут же и началась вторая жизнь этого корабля. Сегодня «Зенобия» лежит на левом борту в Ларнумском заливе, ее длина около 172 метров, и внутри, вокруг корпуса остались даже все те же грузовики, элементы оборудования, какие-то другие детали судна. И еще и, конечно же, он стал домом для морских обитателей, одной из самых известных подводных достопримечательностей Средиземноморья. Кстати, нырять внутрь – занятие для таких подготовленных матерых дайверов. Это не экскурсия с маской у берега. Но даже с поверхности можно представить, да, вот этот масштаб истории, которая скрывается под водой. Так что в следующий раз, когда будете в Ларнаке, вспомните, что у города есть такая своя подводная достопримечательность. И это ни разу не древняя галера, а вполне современный корабль. Поэтому руль покрепче держим, чтобы все-таки добраться до пункта назначения.

Планировали. Ну а я же поделюсь с вами планами. Саша Данилова, Саш, тебе большой привет. Начнем с дорог. Кипр собирается потратить 100 миллионов евро на их улучшение. Это здорово, это прекрасно. Будем знать маршруты получше. Еще в Ларнаке спасли двух истощенных собак. Тут уже, конечно, не до шуток. Хочется, чтобы у каждой хвостатой истории был такой хороший финал и заботливый хозяин. Куда же без него? Ну и напоследок новость для тех, кто умеет торговаться даже с помидорами. Овощи на рынке в Никосии оказались на 26% дешевле, чем в супермаркетах. Так что пришло время, друзья, вспоминать, где у нас с вами ближайший рынок. Саша сейчас все расскажет поподробнее, ну а мы с вами услышимся в следующем часе. Всех жду, не переключайтесь.

0: вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Пора парковать наш первый час путешествия. Надеюсь, что вы уже все-таки добрались до того места, куда и планировали.

0: Реклама на русском.
1: Какой роскошный у тебя браслет. Это бриллианты?
2: Да.
1: Ого, стоит, наверное, миллион.
2: Нет, стоит, как хороший букет цветов.
1: Мне срочно нужен такой же.
2: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
7: Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр потратит 100 миллионов евро на дороги. В Ларнаке спасли двух истощенных собак. Овощи на рынке в Никосии на 26% дешевле, чем в супермаркетах. Далее подробности. В 2027 году на Кипре начнут строить новые участки автомагистрали и продолжат крупные дорожные проекты во всех округах, больше всего в Никосии, Лимассоле и Пафосе. Это следует из проекта госбюджета на следующий год в части Департамента общественных работ Министерства транспорта. Всего на дорожные работы заложено около 100 миллионов евро. Отдельно подчеркнуто, что приоритет отдадут дорогам, которые связывают города с сельскими районами и горными деревнями. Ветеринарные службы округа Ларнаки забрали двух собак, которые долгое время жили в тяжелых условиях. Инспекторы нашли нарушение закона о защите животных против человека, который содержал собак, начнут соответствующую процедуру. Изъятию предшествовала очередная жалоба жителя на прошлой неделе. Сейчас обе собаки в безопасности. Животным нужно лечение, а потом их планируют отдать в хорошие руки. На овощном рынке у стадиона Гассипи в Никосии фрукты и овощи в среднем на 26% дешевле, чем в супермаркетах Кипра. Это показал замер Союза потребителей, проведенный 9 октября, сообщает Политис. Союз сравнил 15 продуктов. Сильнее всего отличается цена на баклажаны. На рынке они стоили почти на 45% меньше, чем у ритейлеров. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе! И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Так, а кто тут еще не добрался до вечера? Прием, у нас тут уже вторая серия вторника. У микрофона Гоша Романов, и именно этот день решил сегодня выдать вам приятный бонус к такому вечернему вайбу. Подарок дарения продолжается, так что не теряйтесь, следите за эфиром, держите связь, потому что у нас для вас есть крутой подарок. А пока пусть дорога домой будет без приключений, настроение без каких-то, знаете, без ошибок, а вечер вам принесет что-нибудь хорошее, по-настоящему сказочное. Поэтому не переключайтесь дальше, больше узнаем много чего интересного, а мы с вами продолжаем наш путь домой. Погнали, только на зеленый свет.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: У меня есть хорошие новости для тех, кто до сих пор ждет письмо из Хогвартса. Возможно, сова просто заблудилась, зато почитать о любимых волшебниках скоро получится еще больше. Да, мы знаем, что выходит сериал по вселенной Поттерианы, а еще и Джоан Роулинг выпустит две новые книги по вселенной Гарри Поттера. Здорово! Одна книга будет посвящена профессору МакГонагал, а вторая вот близнецам Уизли. Это будут такие небольшие иллюстрированные путеводители по волшебному миру со своими историями персонажей, какими-то подробностями интересными, о которых раньше не описывали, да, цитатами, эпизодами из оригинальной книги. Выход обеих новинок запланирован на 23 февраля 2027 года. Да, выбор персонажей, конечно, странный. МакГонагал, я не знаю, что они там хотят рассказать, может, узнать больше о великой волшебнице, женщине, которая могла, я помню, одним взглядом прекратить любой беспорядок. Ну и, конечно, близнецы Уизли тут уже поинтереснее. Нужно, наконец, разобраться, как они вообще умудрялись устраивать столько всяких шалостей, при этом не вылететь из Хогвартса раньше третьего курса. Как у них это выходило? Думаю, мы это узнаем. Так что доставайте свои шарфики, вспоминайте заклинания, готовьте место на книжной полке. Правда, если вы до сих пор ждете письмо из Хогвартса, ну, стоит перепроверить почтовый ящик. А вдруг оно туда залетело? Ну, а вы проверяйте свой автомобиль. Совсем скоро мы начинаем нашу игровую рубрику «Докатились», и надеюсь, что кто-то из вас скажет: «Шалость удалась».

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не покупайте эту шляпу. Не покупайте эту сумку. Не покупайте эти туфли. Пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки. И только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
0: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
3: Лента Кипра на сайте и в

0: Решил начать жизнь с чистого листа. Как на, появляются фотографии с новогоднего корпоратива.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: по дороге домой.
1: У каждого водителя есть одно секретное место в машине. Там могут лежать документы, чеки, старая жвачка, какой-нибудь кабель неизвестного происхождения. Или, я думаю, стандарт каждого из нас — это какая-то деталь, да, которую жалко выбросить, но, ну что, а вдруг она пригодится? Причем, если спросить владельца автомобиля, что же там лежит, он ответит: «Все нужное, не трожь, не твое». Ну а если попросить найти конкретную вещь, вряд ли он ее быстро найдет. И сегодня как раз-таки копаться в собственном автомобиле не придется. Мы с вами будем копаться в автомобильных знаниях. Ведь прямо сейчас начинается наша игра.
0: Докатились.
1: Да, это автомобильный блиц, в котором один вопрос, три варианта ответа и только одна попытка. Так что пристегивайтесь в прямом смысле. Не стоит в календарный-то день неудачника рисковать. А лучше взять пример с победителя прошлой игры, Гули, да, и остановиться где-нибудь в безопасном месте. Я думаю, выехать уже вы сможете оттуда победителем. И сегодня вы сможете получить билет в настоящую сказку.
0: На правах рекламы.
1: Начинается долгожданный сезон русского кино в Лимассоле с семейной сказки «Царевна Несмеяна» на широком экране Рио. Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. Единственный путь домой — рассмешить хмурую царевну. И вот чем ближе он узнает царевну, тем яснее он понимает, за ее печалью скрывается мечта о настоящей любви. Ереме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый неожиданный такой и важный подвиг — это открыть свое сердце. В главных ролях Анастасия Красовская, Слава Копейкин и Рузиль Миникаев. Категория 6+, показы ежедневно в 19:40 в будни и, конечно, дополнительно по выходным, суббота-воскресенье в 17:30 в кинотеатре «Рио». Билеты в соцсетях «Русфилмс.CY» или в кассах «Рио» с 6 до 10 часов вечера. Приходите всей семьей, старая добрая русская сказка всех ждет. Именно такой подарок мы сегодня и разыгрываем, ну а теперь правила нашей игры. Я беру первого дозвонившегося, задаю один вопрос про автомобиль и предлагаю три варианта ответа. Угадали? Билет ваш. Не угадали? Ну, значит, сэ-ля-ви. Подозреваю, что многие уже, знаете, набирают того самого друга, который знает в автомобиле абсолютно все, и он где-то на другой линии будет вам подсказывать. Такое, в принципе, не запрещено. Если вы успеете, пожалуйста. Телефон 49-105-7. Я жду ваших звонков. Проверим, кто сегодня настоящий автомобильный эрудит.

0: Докатились. Вот, кажется, кто-то решил, что пора превращать автомобильное знание в настоящие такие материальные подарки. У нас на связи Юлия. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как ваше настроение?
1: Ну, настроение хорошее, только мои материальные, мои знания, о которых вы сейчас говорили, я что-то в них сомневаюсь.
0: Не сомневайтесь, я думаю, что вы готовы получать подарок, особенно в финал такого вечера. Скажите, давно вы за рулем?
1: Да, давно, лет 15.
0: 15 лет, ну тогда я однозначно уверен, что вы заберете этот подарок. Ну проверим знания, которые могут пригодиться даже тогда, когда вы просто сидите на пассажирском месте. Готовы?
1: Давайте, да.
0: И вот такой у нас сегодня вопрос. Почему вещевой ящик перед пассажиром называется бардачком? Вариант А. Потому что туда чаще всего складывают все подряд. Вариант Б. Потому что его изобретателем был Бард. Название, вариант В. Название прошло от первых моделей советских автомобилей. Юлия, ваш вариант. Если есть кому подсказать, например, пассажир, он может открыть бардачок и сказать: так, скорее всего, это вариант.
1: А, да? Скорее, у меня тут порядок, наверное, вариант А.
0: Вариант А, да? Вы только не подумайте, что я вас сейчас путаю, а может, я вам подсказываю, но по устоявшейся традиции я должен все-таки переспросить. Это ваш финальный ответ, крайний?
1: Ну, да.
0: Ну хорошо же, вы считаете, что буква А. Ну вот вы сейчас как бы красиво так все разложили по полочкам, а ведь правильный ответ скрывался под буквой А. Конечно, верно! Действительно, название «бардачок» очень точно описывает то, что происходит внутри этого отсека у многих водителей. А ведь в некоторых странах его называют «glovebox», буквально «ящик для перчаток». Конечно, да, изначально там действительно хранили водительские перчатки, а сейчас чего там только не хранится, согласитесь со мной.
1: Да, согласна.
0: Уверен, что у вас там еще, наверное, инструкция от автомобиля лежит, на всякий случай, уже лет 15 вашего стажа. Я вас поздравляю, Юлия, с победой! Вы выигрываете билет на семейную сказку «Царевна Несмеяна» в кинотеатре «Рио». Желаю вам прекрасного вечера и приятного просмотра!
1: Спасибо большое.
0: Ну, а вот мне, кстати, интересно, сколько слушателей после эфира полезут проверять содержимое своего бардачка? А вдруг там, знаете, что-нибудь интересное? Я бы на самом деле заглянул на их месте. А мы же открываем наш бардачок с приятностями.
2: Реклама на русском.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Воль Ньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Есть повод для праздника?
5: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
4: В Той Конфекшенери от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
5: А если хочется чего-то особенного?
4: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
5: Звучит красиво.
4: Празднично.
5: Незабываемо.
4: Той Конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
5: Подробности на toyconfectionery.com.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
7: buysellcyprus.com. Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
8: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
2: Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. Почерк.
1: Русское радио.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: главные премьеры месяца.
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме.
3: Сейчас яишко постепенно затмевает и графических дизайнеров, и художников, да в целом всех тех, кто отвечал за анимацию. А помните, какие крутые раньше были мультфильмы из пластилина? Как же их изготавливали кропотливо? И вот на досуге такая студия, как Лайка, решила, что легких путей в жизни и так слишком много. И вот почему. Их новый мультфильм «Дикий лес» получил 100% от критиков. Отмечу, что 100% положительных рецензий, да. И его уже называют одним из главных анимационных событий десятилетия, на минуточку. И если название студии вам не знакомо, то попробуйте вспомнить такой мультфильм, как «Каролина в стране кошмаров». Да, действительно, известный мультфильм. Они умеют делать и красивыми их, и как-то, знаете, немного жуткими, и такими, что после просмотра долго вспоминаешь отдельные сцены, а даже многие разбираются в народ. Так что «Дикий лес» создавали с помощью покадровой анимации, с помощью кукол. Костюмы и декорации делали абсолютно вручную, а затем каждое движение снимали отдельно. Вот вы только представьте, сколько терпения нужно, чтобы вот ради нескольких секунд на экране проделать эту огромную работу. Ну, молодцы, молодцы. Критики уже хвалят детализацию, сложные сцены, да, в принципе, саму историю. По атмосфере это будет такой фэнтези, да, с говорящими животными, с лесом таким сказочным. Мировая премьера состоится 23 октября, так что совсем скоро. Ждать-то нам пришлось, да, немного. Так что до встречи с «Диким лесом» осталось пару дней. И если оценки критиков не обманут ожидания, нас ждет тот самый случай, когда хочется остановить мультфильм на каждом кадре и рассмотреть, сколько всего там сделано вручную. А сделано там вручную почти все. Так что ждем 23 октября, отмечаем у себя в календаре «Дикий лес».

суеты, тем приятнее он ощущается. Дела, конечно, никуда не исчезают, но их становится поменьше. Да и проблемы с каждой минутой улетают все дальше и дальше. Становится больше места для себя. А значит, пора освободить каждый напряженный сантиметр в голове. Все просто. Не ищите умиротворения. Оно наступит постепенно, через обычные вещи. Ведь в них вся красота. В знакомой дороге, в мягком свете фонарей, в мысли о том, что дома вас ждут. Вот и меня уже ждут. На этом все. Спокойного вечера. Пусть он будет вашим. А дальше нас ждет «Глянец», сделано со вкусом с Яной Соболевой, и Саша Данилов с актуальными новостями к этому часу. С вами мы услышимся завтра. Пока-пока. Хорошего вечера.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 20. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает в окна камни.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске фермеры Кипра предупредили о риске нехватки зерна. ИИ-детектор пожаров заработал у сотрудников Куриона. Экспорт халуми превысил 350 миллионов евро в год. Далее подробности. 5 фермерских организаций Кипра просят правительство срочно построить новые хранилища для зерна, иначе, предупреждают они, корма и продукты продолжат дорожать, а на рынке может возникнуть дефицит. Письмо от 12 октября направлено министру сельского хозяйства Христосу Сенекису и министру энергетики, торговли и промышленности Михалису Демианосу, сообщает Sigma Life. Поводом стали планы по хранилищам в порту Ларнаки. Ими, как пишут организации, скоро перестанут пользоваться. Сотрудники муниципалитета Курион в округе Лимассол с сегодняшнего дня получают на телефоны сигналы системы Пирогард AI, которая, по словам мэра Пантелиса Георгио, распознает дым и огонь по камерам за 10 секунд. Приложение установили и включили на служебных мобильных устройствах в рамках пилотного проекта. Задача, как написал мэр в своем посте, заметить очаг на первых минутах и потушить его, пока он не превратился в фронт, который угрожает людям, имуществу и природе. Экспорт халуми со статусом защищенного наименования происхождения превышает 350 миллионов евро в год, и правительство Кипра считает сохранение этого статуса приоритетом. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по сельскому хозяйству заявил генеральный директор дирекции сельского хозяйства и развития села Минсельхоза Андреас Григорио. Переходный период, за который производители должны привести продукт в соответствии с досье защищенного наименования, продлен до июля 2029 года. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 19 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 10. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 26, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 16. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. О способах блестяще выглядеть в любые времена. Такого мощного аппарата в эстетической косметологии еще не было. Уникальное сочетание эффективности и безопасности. Суперлифтинг без хирургии. Так могла бы и совершенно обоснованно начинаться любая рекламная кампания процедуры Face Up. Информация для всех, кто давно искал идеальную лифтинговую процедуру для нормальной и жирной кожи, стимулирующую рост нового коллагена. Гарантированная подтяжка кожи, уменьшение глубоких и устранение мелких морщин – все это в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Необлитивный лазер в сочетании с технологией инфракрасного термолифтинга смело можно назвать вершиной в эстетической косметологии. Запишитесь на консультацию, и вы заметите эффект сразу после первой процедуры. А после курса результат будет долговременным за счет стимуляции неоколлагенеза. Весь перечень услуг можно найти на сайте ladyesthetic.com.cy или в Instagram.
0: Глянец.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все!
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
6: Тучи – это недовольные жизнью облака.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Соседка с утра так орала на своего мужа, что я тоже на всякий случай убрал носочки и мусор вынес.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня и приятного аппетита. О еде и ее влиянии на качество жизни Яна Соболева. Шашлычок с черной корочкой, поджаренная пита и газированный напиток. Знакомый набор. Пожалуй, на Кипре редкий человек избежал дегустации подобного микса. Но знаете ли вы, что шашлык с черной коркой – это продукт гликации, процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, в результате чего образуются сшивки, и белок теряет свою функциональность. К сожалению, этот механизм вызывает в организме окислительный процесс и запускается старение. Ощутимо нейтрализовать это можно так. Употребить обугленное мясо с большим количеством овощей, зелени, без хлеба, кетчупа и газировок. Но самым идеальным решением станет переход на питание по схеме безупречного сервиса Milt's Food. Особенно ценно то, что вкусная еда продумана нутрициологом и все больше набирает популярность у мужчин. Осознанное питание – это круто! Доказано Milt's Food.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Новая песня на русском.
2: Лирик. Без тебя.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Ваш безупречный вкус.
2: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it up, what's it? New music show.
9: Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you New Music Show
0: на русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.